слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио ДФМ. ДФМ. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Привет еще, ди народище! Если утро понедельника наступило на тебя, как на сборную ЮАР, которая уже едет домой с чемпионата мира. Ничего страшного, реабилитируем, поднимем настроение и дадим гарантию до завтра. Потом повторим. Это что? Магни Бешес шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уэй, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Я думаю, нет словосочетания печальнее на свете, чем словосочетание «выходные прошли».
0: Да, они прошли.
1: И мои выходные прошли в компании Душнилы. В компании был человек, который запрещал нам, внимание, пользоваться помощью чата GPT и, ну, поисковиком. Вот, например, общаемся мы на тему какого-нибудь фильма, пытаемся вспомнить актера, который в этом фильме сыграл. И каждый лезет в телефон. А, да, сейчас посмотрю. Он нет! Не, вспоминаем самостоятельно. Не пользуемся этой
0: возможностью. Ну, это, кстати, новая фишка. То есть используй собственные мозги, да?
1: Потому что мы уже отучились это делать, судя по всему.
0: Это, кстати, во всех сферах сейчас. То есть из-за того, что мозги... ну, мы все делегируем, короче, GPT, да? Мозги уже не включаются.
1: Реально. Поэтому это полезная штука заводить в компанию вот таких душнил.
0: То есть в чат сразу написать, что без чата GPT, да?
1: Да, или там теперь, знаешь, будут не сайты знакомств, а ищу друга, который запрещает в компании пользоваться этим чатом. Ну, хотя там нас развивает.
0: Хотя ты же с ним общаешься, как будто он человек, а я-то сразу, давай делай.
1: А да, ты еще и я-то спасибо. Здравствуйте, спасибо.
0: Вот, еще на коленке стала, да?
1: Да, я именно так общаюсь с чатом GPT. Ну, иногда он меня подбешивает, и я с ним ругаюсь. Это ты тоже знаешь.
0: А, ну да, но я, видишь, он же у меня всегда без толочи. Хотя я футбольный не без палач, но он у меня без толочи.
1: Что, без помощи чата GPT можно обойтись для того, чтобы заказать себе пробушку. Сделать это можно в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: Да, есть жизнь вообще вне чата GPT. Так что если у тебя под рукой наш мессенджер, конечно, врубай нас и действительно заказывай пробушку. Поздравление с днем рождения. Или просто напиши, с какого города ты используешь чат GPT. Шучу, конечно, слушаешь радио DFM. Ну, сегодня день, который никто не ждал, но он пришел, поэтому поднимаем вам ваше настроение таким образом. Оле, оле, оле,
1: оле, оле. Отфутболиваем понедельники.
0: Да. Ну что ж, поднимаем настроение, потому что зарплату поднимать не можем. Оле,
1: оле, оле, оле,
0: оле, оле. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку получили. Видим в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: А так, в мессенджере что у нас есть? Ух ты! Смотри, какое сообщение. Потрясающе. Так, пишет Максим. Доброе утро, динародище. С вами Макс Шумахер, 11-кратный младший брат Саймона от той крестной мамы. Кабо-Верде, Кабо-Верде в плей-офф. Это просто, это песня.
1: Кабо-Верде в плей-офф.
2: Вообще. Ну, кстати, из африканских сборных, вот, то есть из 10, 9 прошли в плей-офф.
1: Круто.
2: Такого не было никогда вообще, действительно. Ну что же, Макс продолжает. Продолжает. Тактика Скудерия не сработала. Это про Формулу 1 он говорит. А остальное вы узнаете. Или мы узнаем в Формуле Сай.
1: Ну, видишь, как анонсировал.
2: Да, красавчик.
1: Парень рубрику.
2: Такой внимательный у нас слушатель.
1: Третий разбудильник.
2: Да, вообще. То есть, бро, мы тебя ждем как-нибудь в гостях, да? Как-нибудь. Ну что ж, погнали. Мы так мало о футболе говорим, что вот надо такой трек поставить.

0: Хороший.
1: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, мою половинку Елену. Макс Кунья из сборной Акбалао Мериу Куланджа. Подписался. Собрал в пятницу свою сборную. Получай Кунью.
2: Вообще красавчик. Макс Кунья. Бодро пожаловать к нам. А кого мы будем-то? Кунью или...
1: А Макса все-таки, наверное. И его половинку Елену.
2: Окей. Макс, Елена. Семья Куньих, да, получается? Красавчик.

0: Ну что ж, работаем дальше. Вот Дарья отметилась у нас в мессенджере. Она пишет: «Разбудите мою мамулью Аню. Вчера приехала к нам в гости в Москву из Геленджика. Будет сидеть с внучкой. Ей нужна бабушка».
1: Ой, верю.
0: Вау.
1: А я бабушку думал, надо зарядить.
0: Это думал, внук уже разбудил ее.
1: Просто так отметился реально. Рустам Галимзянов написал: «Круто, огоньки и класс. Ну давай устроим пробушку, парни».
0: О, красавчик, наш человек. Ну что ж, погнали. Let's go.

0: Кстати, я всегда пел вообще «Очумели летние дожди».
1: Очумели?
0: Да.
1: Очумелые ручки.
0: Да.
1: Что, играть-то будем?
0: Давай попробуем.
1: У нас есть телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Ты очумеешь, что тебя ждет за участие в этой игре. Фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да уж, а если уже очумели и не расслышал номер, больше повторишь?
1: 8-495-956-101-2.
0: О, да. Это очумевший шоу
1: «Разбудильники».
0: Поэтому ты включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Чака Була! Здорово! Ди комьюнити летнего режима. Пока мир просыпается, мы уже разогреваем твои улыбки до рабочей температуры. Это шоу «Разбудильники». Рядом со мной повелительница улыбок Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah. Сейчас «Фейкануты». Игра, которая открыла нам такие города, как Разбудилково, Капецбург и Зашибинск.
3: Был такое. Играть на этот раз мы будем с Рамилем из Нижнекамска. Рамиль, привет.
2: Рамил!
4: Доброе утро!
2: Привет, Рамил!
3: Ты подозрительно бодрый для утра понедельника. Что делает тебя таким бодрым?
4: Меня делает бодрым, но я направляюсь в соседний город. То есть проснулся очень рано сегодня.
3: По работе, что ли, едешь?
4: По работе едем.
3: Да. Ага.
2: Интересно. Кстати, а как называют жителей Нижнекамска или Нижнекамска?
3: Да.
4: Нижнекамцы.
3: Нижнекамцы. А ты нижнекамец?
4: Я нижнекамец.
3: Да. Звучит-то как-то круто. Очень крутой статус.
2: Запомните, это не Нижнекамск. Как?
4: Я первый из Нижнекамска, получается.
2: Отлично. Нижнекамец, да?
3: Это мы снимем сериал «Первый из Нижнекамска».
2: А я, кстати, не сразу расслышал. Думал, Нижний Камень, что ли. Вот, а так Нижний Камень.
3: Камень. Камень. Камень.
4: Мы в Букаме находимся, поэтому мы из Нижней Камы.
3: Кстати, я даже такую логику не проводила. Рядом с рекой.
2: Вот такая этимология, да? Вот откуда название города?
3: Ага.
2: Окей.
3: Так, ну, сериал придумали. Задача теперь, ребят, придумать несуществующие мультфильмы. В течение минуты мы с вами будем генерить классные идеи. Делать это по очереди. На ком прозвенит таймер, тот продул. Вот. Остальные победили.
2: Вот так вот, да?
3: Вот так вот.
2: Вот так вот.
3: Стартуем. С кого начнем?
2: Как ты начнешь, Рамил, вот, а потом я Неро Пеперончино, то есть черный перец.
3: Называем Рамиля правильно. Первый нижнекамец.
2: Первый нижнекамец. Yeah.
3: Все, начинаем.
2: Yeah, come in.
3: Давайте, футболяш. Это новый друг Лосяша.
2: Плохо учится, но зато, да, вот...
3: Не пропускает матч.
2: Забивает только вот именно этот, на матче, да. На учебу забивает, а матч забивает. Мяч забивает. Рамил. Рамил.
4: Восставшие поросята.
3: Восставшие?
2: А, восставшие поросята.
3: Против волка.
2: Неплохо. Неплохо. А у меня будет король левый поворот.
3: Еще раз?
2: Король левый поворот.
3: Левый поворот.
2: Не король лев, а вот король левый поворот.
3: Давайте ответ синему трактору. Красный самокат. Самокатчики, привет. Любим вас.
2: Что-то не поверил. Я. Так, Рамил, давай. Красавчик.
4: Зебра без полосок.
2: А зебра, кстати, черная, не белая, да? Вот уже открыли, да? Что кожа черная.
3: Да, у нее доминирует.
2: Ну что ж, есть ледниковые периодически.
3: Хорошо. Хорошо, что мы на тебе закончим.
2: Это я продул или ты?
3: То есть, получается, давай... ты меня за собой, как всегда.
2: А, ну окей. Ну, мы с тобой же, у нас же миндал.
3: Мы две половинки одного целого разбудильника, конечно, тащимся на дно вместе.
4: Что-то быстро время прошло, быстро.
3: А с нами быстро прилетает в хорошей компании, время быстро летит, Рамиль.
2: Да, вот так ты быстро уже получаешь.
3: Фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Да.
4: Спасибо.
2: И теперь с тебя тоже быстрый привет, секунд 5 у тебя есть.
4: Ребята, вы крутые. Спасибо, что вы нас будете. Доброе утро, Россия. Доброе утро, страна. Всем хорошего дня.
2: Вау, зиба-зиба.
3: Тебе легкого рабочего, Рамиль. Нижнекамск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И у нас итоги пятничного выпуска рубрики «Микстура Саймона». Сай презентовал потрясающие работы. Я помню, я проголосовала за каждую из. Mm-hmm. И мне интересно, какой трек в твоих мессенджерах диджей MC Саймон выбрали наши слушатели.
3: Все так понравилось, что она вообще никого не выбрала.
2: Или всех.
3: Или всех, да.
2: А можно всех посмотреть?
3: Ну, ты уже посмотрела, вот, и уже выбрала, кажется. Ну что же, если бы песни играли в футбол, мы же так мало о нем говорим, то сейчас был бы финал чемпионата мира. Стадион гудит, болельщики голосуют, у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что же, давай еще разок тогда послушаем треки, которые добрались до решающего матча, а потом скажу, кто стал чемпионом.
2: Напомним.
3: Let's go.
0: DJ Саймон.

0: Трек номер 3. Окей, Кат, раз ты всех выбрала, сегодня побеждают все.
1: А вот такой ход.
0: Да, такой, конечно, не бывает этот раз. Этот раз победил трек, который является, конечно же, ремейком. Мы же как раз в пятницу говорили, что ремейки часто и побеждают.
1: Тот, что посерединке.
0: Да, вот в сэндвиче или в бутере находился трек. Это You Not Us, featuring Daddy DJ, Flipside. Слушаем.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувствуешь, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
8: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Ау-ау-ау-ау, чики-чики-пэу! Здорово, диболельщики! Здорового образа жизни! Это ПП спортивная часть шоу
1: «Разбудильники».
2: Рядом со мной обладательница золотой гантели по версии соседнего подъезда, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон, тот еще зожник.
2: Ага, подтягиваем мышцы, настроение и штаны в рубрике «Форма в норме».
3: Не штанишки. Ну что, готовьтесь, ребята, буду лить воду.
2: Ого,
3: это поговорим
2: сверху, как сосед, что ли? Сейчас затопишь нас?
3: Информации, если только. На самом деле, многие из нас пьют воду неправильно. Давайте поговорим о очень простых лайфхаках, чтобы запомнить, как делать это.
2: Кат,
3: что?
2: Только не скажи, что через нос надо было пить, не через рот.
3: А, ты думаешь, чисто я про отверстие буду говорить?
2: Да.
3: На самом деле уши, ребят.
2: А, через уши даже? Надо же.
3: Шутка. Не пытайтесь повторить это дома. Ну что, на самом деле мы часто пьем воду залпом. Целый стакан, если не успеваем там в течение дня выпить свою норму, думаем, ну, сейчас нам это поможет. Можем даже навредить.
2: Пей до дна называется же.
3: Вода не усваивается, а пролетает транзитом, когда мы пьем залпом. Поэтому желательно пить маленькими глотками в течение всего дня.
2: А, наслаждаться водой, да?
3: Да.
2: Понятно.
3: Шаг номер один.
2: Ты же знаешь, что
3: перед
2: чемпионатом мира есть гидроперерывы, да?
3: Гидроперерыв, это впервые его ввели.
2: Да, ну потому что в США проводится чемпионат, а они же очень обожают рекламные деньги.
3: Они, конечно, говорят о том, что, ой, просто футболисты устают, да? Очень жарко.
2: Да?
3: На самом деле все дело в рекламе,
2: конечно,
3: разумеется.
2: Конечно, чтобы бабло заработать. Пока у них водопой, у водоема, вот у нас.
3: Но фитнес-няшки, как бы, эту идею поддерживают, конечно. Пейте больше водички, ребята. Пьем ледяную воду, а нужно тепленькую, даже горяченькую слегка, чтобы помочь организму запустить всякие там разные процессы.
2: Да ты что? Ну, горячая вода вообще никак не насытишься. Ты заметила? Пью, как будто через локоть выходит вода. То есть я не могу напиться водой, если она теплая. Каким-то
3: хорошо,
2: образом.
3: Чем больше, тем лучше. Ледяная вода замедляет ферменты и вызывает спазм желудка, поэтому еще раз, тепленькая или комнатной температуры должна быть.
2: Желудок танцует Gangnam Style.
3: Вот еще одна ошибка, пьем сразу после еды. Оптимально за 20 минут до или через час после приема пищи.
2: Ну, кстати, я слышал, что во время еды уже разрешили.
3: Да?
2: Да.
3: Новые исследования?
2: Да, разрешили. То есть никак не разбавляешь желудочный сок под желудочный сок. Там кислота хватает на несколько жизней.
3: Это про вред или пользу. Я думаю, это еще из тех соображений, что если ты попьешь водичку за 20 минут до приема пищи, меньше съешь. Вот если отсюда отталкиваться, то это правда так.
2: Понял. А так, ну, я просто не могу есть без воды вообще. Вот так у меня прошивка, прикинь.
3: Да?
2: Да. Ем и пью. И повторяю.
3: Вот жизнь. Заменяешь воду чаем или кофе. Это ошибка. Все эти напитки обезвоживают организм, поэтому все-таки приоритет чистая водичка.
2: Ну, приоритет, да, но все-таки тоже, опять же, вот последнее исследование, то есть показало, что...
3: Все считается за жидкость.
2: За жидкость, да. То есть кофе, чай, пуэр, габа, улонг.
3: Оправдал свою любовь к пуэру.
2: Да.
3: Пьем водичку правильно.
2: Да.

0: Прогноз на DFM.
1: Ау! Чик-чик-чик-бум! Сибири-ба!

0: холодильнике с нами тепло.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
15: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
14: Собираемся, дорогая!
15: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Дисборная! Welcome! Разгоняем сон быстрее, чем диванные эксперты находят виноватого после пропущенного мяча на Мундиале. Ну что же, поздравляю сборную Канаду с выходом в плей-офф. Впервые свою историю.
2: 1-0.
1: Да, вот Юар, да, домой. Зато можно за минами-нам из Вака-Вака будут пить. Дальше. Ладно, это храпогонное шоу.
2: Разбудилники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я диджей.

0: Дорогой мамой, Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Скажи, а ты послушиваешь чужие разговоры? Так в кафе там, на улице.
0: Ну, иногда невольно же. Сижу, а человек выдает свою силу. То есть он просто на меня выбрасывает свои секреты, понимаешь?
1: Ну да, просто кто-то делает так это громко, явно и отчетливо, что как бы и не хотелось подслушивать, но так вышло.
0: Невольно, да, слушаешь этот сериал.
1: А я сама очень стесняюсь. Я вот в кафе не люблю. Я прихожу в кафе и ем. Ну, то есть, чтобы... Ну, или обсуждаешь супер общие темы. Никогда не буду обсуждать что-то супер личное. А кто-то даже с психотерапевтом в кафе общается, ну, рассказывая о своих
0: отличное
1: проблемах.
0: Место. На самом деле это вообще...
1: Чтобы все послушали, да?
0: То есть в кафе не сплетничаешь?
1: Я не люблю вообще что-то такое личное обсуждать. Мне кажется, это, там ушки все поразвесили. Хотя наверняка всем не до этого.
0: А я-то
1: свои
0: думал,
1: разговоры.
0: Кафе как раз для таких разговоров и придумали.
1: Я тут недавно смотрела стендап выступление одного артиста, который очень классную историю забавную рассказывает. Еду в такси с другом, рассказываю о том, что купил собаку, описываю ее и говорю, хотя подожди, что я тебе рассказываю, покажу фото. И говорит, открываю телефон, тяну своему другу, и таксист параллельно надевает очки. Чтобы тоже посмотреть.
0: Вот, а что вы хотели-то? Ну, включил сериал, а что, человек не должен слушать?
1: И тут такой, ну да, вот, держись, вот мой пес.
0: Вот, знаешь, это как у нас в Африке. Вот, если ты спрашиваешь, покажи дорогу куда-то, то есть аккуратно спрашивай, иначе тебя замучат, советами. То есть ты не уйдешь.
1: Да. Ну что, ребят, вы нас не подслушиваете, а слушаете, поэтому смело продолжайте делать это и оставлять заявки на пробушку. Напомним, где это можно сделать. Что за истерика, Сай?
0: Очки надел. Так,
1: это очень смешно.
0: Вообще, то есть он давно уже не полно был.
1: Он все слушает это, да, но молчит.
0: Уже был участником разговора давно, а сами собеседники не знали, да?
1: Ладно. Итак, пробушка. Да. Группа ВКонтакте по последним постам. Мы ждем, как тебя зовут. Все, ладно. Он все уже знает, как заказывать пробушку.
0: Да,
1: мы скоро вернемся.
0: Да, через одну песню.
1: Сейчас проржемся.
0: О май гад, слышала?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Если нас слушает тот таксист, который надел очки, чтобы чужие фотки смотреть нормально. Если нас сейчас слушает, пусть тоже закажет пробушку. А так, я диджей Саймон, черный перец, Акбалаоме, Рио Куланджа.
1: Именно пробушки и будем реализовывать. Видим заявки в группе ВКонтакте под последним постом.
2: Ну что ж, погнали. Пишет нам Надежда. Всего лишь просто хочет нам сказать доброе утро. Самое лучшее радио. Всем хорошей неделки, работелки. Да, вот, Надежда, ваша красавица. Молодец, погнали, включите тусовку.

0: такая воодушевляющая.
1: Да, это, кстати, если футбик смотришь, вот постоянно на заставках трек используется сейчас на чемпионате мира по футболу.
0: Доброе утро, Саймон и Катя. Привет из Саранска. Разбудите мою жену Калинину Анастасию. Она сегодня первый день едет на работу после больничного. Хорошего вам дня. Спасибо за позитив. Желает Дмитрий.
1: О, от всего сердца черного перца и корсетной Кати.
0: Let's go. Корсетная.
1: Да, Катя корсетная. Но когда корсет вернется? Вернется-то?
0: Да скоро.
1: Скоро, да? Окей. Когда будет, обязательно сделай фотки, а то меня замучили. Где корсет, Сай? Обещал. Не показали.

0: сон. Так, Альбина пишет нам в наши мессенджеры. Разбудите мою дочку Нику. Ей нужно вставать гулять с собакой Монией, которую она очень хотела и просила, говорила, что будет с ней гулять.
1: Классика, классика, да, жанр.
0: А пришла
1: мамочку,
0: собака.
1: Мамочку, купи, я буду с ней гулять, кормить, и вот это все.
0: А папа больше всех был против, а теперь только папа с ней гуляет, да?
1: Как правило, так и происходит.
0: И везде, да, что случится?
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте, пожалуйста, меня и мою жену Таню с 12-летием брака, который был у нас 28 июня, то есть буквально вчера ребята отметили.
0: 12 лет вместе?
1: Да, Дима и Таня.
0: Здравствуйте. Молодцы. Ребят. 12 лет...
1: любви.
0: Любви, да. А то фильм по-другому назывался. Погнали. Катя, ну, перекрати смеяться. Я сейчас не остановлюсь, Кат.
1: Любви, любви.
0: Любви, любви.
1: Поздравляем, ребят.
0: Господи, у меня сейчас истерика будет.

0: Человек плачет от смеха.
1: Буду говорить, не могу. Мы скоро играем.
0: Вот это шутканул, конечно. Мы скоро играем, у наушники челлендж впереди. Что нужно делать, пока Саймон смеется? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаставлять рандомные слова. Именно эти слова я буду озвучивать Саймону. Проблема в том, что слышит он меня не будет. Будет пытаться прочитать по губам, что я имею в виду.
1: Да.
0: Уходим.
1: Уходим.
0: На смех.
1: Уходим.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Эй, хаю-хай, ди-банда. Если хочешь эффект дофаминного букета, давай, врубай шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии дофаминовая барышня Катя Бодрова.
2: Кортизолопонижающий диджей Саймон.
3: Начинаем самый шумный тест, где Катя может крикнуть шампунь, а мне померещится шаолин. Наушники челлендж в эфире.
2: Спасибо тем, кто прислал рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом видео, в личку наших мессенджеров. Еще в целом можно накидывать в течение нашей игры. Буду озвучивать эти слова в эфире. Проблема только в том, что Саймон не будет меня слышать. Он будет слушать громко музыку в наушниках и пытаться по губам расшифровать, что же я имею в виду, какое слово произношу. У нас на игру одна минута. На чьем слове остановимся, на чьем слове прозвучит гонг. Тот победил, тому мы отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: А я уже врубаю наушники с эффектом активного Катя подавления. Вот
2: да, напоминаю, меня подавляют в этом шоу. А, погнали. Одна минута на игру. Саймон уже слушает свою музыку. Какое хитренькое слово. Видеорегистратор.
3: Уже играем?
2: Да. Видеорегистратор. Видео.
3: Фижерол?
2: Фижерол? Регистратор.
3: Как?
2: Видео.
3: Финти.
2: Регистратор.
3: Блин, следующее слово. Что за слово такое?
2: Хорошо. Шаурма. Шаурма.
3: Жакома.
2: Шаурма.
3: Шаурма. Шаурма.
2: Да. Хорошо. Курица.
3: Улица.
2: Курица.
3: Курица. Курица.
2: Клоун.
3: Как?
2: Клоун. Клоун.
3: Шаулин.
2: Клоун.
3: Скоулс.
2: Клоун.
3: Скоулс. Школьники. Следующее слово.
2: Клавиатура.
3: Заваруха.
2: Клавиатура.
3: Развалюха.
2: Клавиатура.
3: Старуха.
2: Иди ты.
3: Как? Все. Блин. Че?
2: Ты уже на личности решил перейти в конце?
3: А, ты думал, я тебе что ли говорил?
2: Да, шучу я. А, это, кстати, последнее слово было клавиатура.
3: А, ну, похоже на старуху, кстати.
2: На старуху. Клавиатура похожа на старуху.
3: Развалюха, старуха.
2: Если твоему компьютеру много лет, то возможно. Ты попал в... А, подожди, клоун. Ты отгадал клоун?
3: А, нет, клоун никак. Нет. А шаурму, а то шавуху я же не ем.
2: Шаурма, да. Да.
3: Это же вообще
2: курица.
3: Пища богов. Вот это мне понравилось. А и курица тоже угадал,
2: курица тоже отгадал. Да. Что еще было? Видеорегистратор, первое слово.
3: Ёшкина капец.
2: Да, это пыталась тебя провести Диана Олина.
3: Ну, кстати, вот когда вы следующий...
2: А, Олина.
3: Когда следующий раз будет...
2: Диана Олина.
3: Да, когда следующий раз будет такое слово длинное, я реально возьмусь.
2: Что возьмешь?
3: Возьмусь, но чтобы...
2: Именно... Расшифровать до последнего?
3: Да, да, да.
2: До талого?
3: Да, я же, ну, африканский баранчик упертый.
2: Как африканский баран на новые ворота смотрит на меня Саймон. А я тем временем поздравляю Диану Олину. Мы вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Yeah!

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И готовься к ощущению дежавю. Ощущение, что где-то это уже было. Где-то я это уже слышал. А в рубрике «Старый новый трек» Сай берет сегодня популярную композицию и отыскивает оригинал.
3: Угу. Вычисляем нашим драндулете времени. Вот. Сегодня отправимся в поиски оригинала хита, который звучал вместе с вувузелами на стадионах на чемпионате мира 16 лет назад в ЮАР. И, как всегда, по пути послушаем два ремейка, потом первоисточник. Первый ремейк — это трек этого года под названием, я перерыл весь интернет, я нашел только FIFA Mix. Waka-waka, 2 штуки 26. Поэтому я не знаю, кто создал, но трек очень прикольный, так что слушаем.

0: Вот я уже начинаю даже думать, что, скорее всего, ИИ сделал этот трек.
1: Очень, конечно, похоже на ломанный ритм композиции Шакиры.
0: Да, то есть это Afrobeat направление, только вот поют-то так круто вообще.
1: Мне,
0: то есть...
1: ну, мне очень нравится, да, пока, эта версия.
0: Пока я не вычислил именно исполнителя, вот пока FIFA Mix он называется, вычислю и расскажу. Ну что ж, следующий ремикс самый раскрученный и не особо нуждается в представлении. Это гейм чемпионата мира 2010 года Shakira, Waka Waka, This time for Africa. Слушаем.

0: направление, вот это направление называется Макоса.
1: Coming out. Я думала, что это оригинальная версия.
2: Really?
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Нет?
2: It's not the original. Not the original. No, no, no, no, no.
0: То есть остается теперь угадай, в каком году вышел Риг.
1: Подсказки.
0: Подсказки...
1: Нету. Без подсказок, да?
0: 1900. Да, то есть это 20... Какой век-то?
1: 20-й.
0: 20-й век, да.
1: Фокс.
0: Да.
1: Представляю.
0: Это в 20 веке, да.
1: 1900.
0: Женский праздник, главный женский праздник.
1: 8. 1980.
0: 80. Если человек не главный, а если он подчиняется кому-то...
1: Второй!
0: Нет, он не главный. То есть если он всегда под...
1: Под чем-то?
0: Не под чем-то, а он... Как это слово говорят? Подлизывает. Подлизывается.
1: Какую цифру описывается? Ему цифра, которая подлизывается?
0: Ну, он же не главный. Он не главный, то есть, значит, не главный, значит, шестерка, да? Нет?
1: Ну,
0: не так говорят в русском языке.
1: 1986. Я права?
0: 1986.
1: 1986. Тот самый год?
0: Да, тот самый год. Вы гадали. Правда, долго шли, конечно. Главное, что пришли. Да, это камерунский хит 86 года в стиле Макоса. Golden Sounds Zangelwa называется оригинал. Песня, которую знают все в Африке задолго до ремейка Шакиры. И самый забавный факт заключается в том, что участники группы Golden Sound на момент создания хита служили в президентской гвардии Камеруна.
1: Wow.
0: Да, а песня задумывалась как армейская шутка и сатира, короче. Да?
1: Ну, уже любопытно послушать.
0: Да, так что слушаем Аригу 86 года. Golden Sound Zangelwa.

0: Вот направление называется Макоса.
1: Это
0: вот.
1: Что-то саундтрек Тимона и Пумбы.
0: Да. Абсолютно.
1: Вообще не узнаю Вока-Вока.
0: Вот Дзангелуа. Вот так оригинал, вот так звучит.
1: Вообще не узнаю.
0: Прикинь.
1: Если бы мы рассуждали это об этом треке в рубрике плагиат, копипаст, то я бы сказал, конечно, нет. А тут, оказывается, официально, да, вдохновились от композиции.
0: А ты удивишься, когда Шакира выпускала трек, она не делала меншн, она их не упомянула.
1: Да?
0: И все сказали, вы что вообще? И пришлось ребята упомянуть, что они как бы родоначальники. Вот.
1: Слушай, ну веселенько.
2: Не говори.
1: Веселенько.
0: Праздник,
1: но
0: да?
1: Вне конкуренции, конечно, версия Шакиры, которая сейчас гремит на стадионах.
0: Более, погоди, на стадионах гремит уже другой.
1: Вока-Вока тоже слушают.
0: Ну, Вока-Вока, давай тогда на бис, да, Вока-Вока? Вока-Вока нем.

желаем оле-оле-оле настроения. Растем, живем, размножаемся. Зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
20: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
21: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
22: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
23: В «Ленте». Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оле, оле, оле, оле. Ди стадион на связи. Это МЖ-шоу. Разбудильники. Сборную уже выводит на поле Катя Бодрова.
3: Капитан команды сборной М, диджей Саймон.
2: Он всех задолбал своим чемпионатом мира по футболу, а она своими покупками на маркетплейсах. Столкнулись эти два мира, а родилась рубрика «Венера-Юпитер».
3: 1-1. Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодня такая, по тонкому льду ходим. Совместный бюджет или раздельный? А также кто больше должен зарабатывать?
2: А мы здесь знаем, что есть уже давнейший устой. То есть ее бюджет ее, а его бюджет общий, да?
3: Да, именно так.
2: Или что-то уже изменилось?
3: В идеальном мире. Ну, скажем, в патриархальном, да, принято, что мужчина зарабатывает больше, его действительно бюджет общий, и он условно выдает своей женщине. Ну, прошло уже много лет с тех пор.
2: Ну, и девчонки, и девчонки же хотят тоже быть главными, как я понимаю, да?
3: Конечно, или находиться в партнерских отношениях, в равноправных. Но в таком случае вы и скидываетесь, в общем-то, на всякие покупки бытовые или отпуск тоже вместе.
2: Ага, скидываетесь, да?
3: Скидываетесь.
2: Точно скидываетесь?
3: Ну, во всяком случае, говорим об этом. Я готова скинуться.
2: Обещать не значит жениться, называется. Я обещаю скидываться, но это не факт, называется, да?
3: Знаешь, мне какая нравится? Что-то среднее. Когда у нас бюджет как бы общий, но и у каждого есть своя, скажем, задачка, что ли.
2: Да.
3: Да, свой бюджет на свои же личные потребности, чтобы ни у кого ничего не выпрашивать. А, не находиться вот в этой зависимой позиции.
2: Она в маркетплейсах, он в гаражах, да?
3: Он в гаражах, да. Ну, еще одна история. У меня тоже есть приятели, знакомые. Когда мужчина, например, уходит в декрет, а женщина работает.
2: Серьезно?
3: Официально мужчина в России может оформить уход по ребенку.
2: То есть мужик говорит...
3: По ребенку. Отпуск по уходу за ребенком.
2: Да? То есть мужик говорит, я в декрете.
3: Ну, смотри, если... Много у кого сезонная, например, работа. Если я женщина, понимаю, что вот сейчас у меня в ближайшие полгода много высокооплачиваемой работы, и бюджет у нас общий. Я говорю, ну тебе сейчас выгоднее посидеть с ребенком, а я тогда эти полгода поработаю. Потом махнемся. Вот что-то в этом роде. И классно, что у мужчин есть такая возможность в России.
2: Не, молодцы вообще. То есть главное, чтобы это не было ущерб для...
3: Для чего?
2: Для гордости.
3: А, для восприятия. Я тебя понимаю, мы же выросли в патриархальном обществе, но, и все это, конечно, влияет на наше сознание. Но все-таки надо как-то модернизироваться.
2: Да, прогрессироваться, да?
3: Прогрессировать, и понимать, что это норма.
2: То есть в итоге-то мы на вопрос уже ответили, бюджет общий или разделенный?
3: Посерединке.
2: Посерединке, да? А, главное, что ее бюджет, это ее, да?
3: Вот это запомнили.
2: А его вообще все-таки. Шоу «Разбудилники» на радио ДФМ включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: и тепло.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Буяка, буяка! Коничива, уди, люди! Утро — это время великих свершений. Например, дойти до душа и не уснуть по струёй воды после постного просмотра футбола. Мы чиним понедельник. Мы — антихандра-шоу. Разбудилники!
2: Напомним здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, чёрный перец, Акбала, о, Мерио Кулан.
2: Тот самый Саймон. Нет, мужчинам все сложнее и сложнее живется, потому что и так сложный вопрос, чего хочет женщина. Так теперь вы даже по мимике не можете определить, злится она, удивляется она, чего она хочет. Спасибо ботоксу за это.
1: Ребята, мы все понимаем, что, девчонки, вы это делаете, то есть ради нас, надеемся, ради нас, ради красоты. Но правда вообще, когда уже лоб не двигается, понимаешь, щечки уже не двигаются, глаза застыли.
2: Не, ну мы вообще превратились в идеальную женщину. Вы же хотели, чтобы без эмоций, без истерик. Вот она тебе мимикой ничего не выдает.
1: Я южный мужик.
2: Она на тебя просто смотрит.
1: Я южный мужик. Я

0: Я не требовал без эмоций существовать.
1: Ой, да-да-да, ты ее спрашиваешь что-нибудь. Зай, ты хочешь мороженое? Моргни два раза. Просто мы только моргать умеем.
0: Слушай, вот я как мужик, я же не представляю, что это такое, да?
1: Ботокс?
0: Да, Кать, вот ты объясни. То есть, когда девушка после этой процедуры улыбается и застевает лоб, там, скули, вот это все.
1: Но мимика там вообще, да, не работает.
0: Вообще, табло не имеет вообще? То есть, болеет, когда вот
1: смеется? Нет, это больно в процессе. Это такие укольчики не очень приятные. А в целом у тебя, ну, нет ощущения прям заморозки или чего-чего-то.
0: А, да?
1: И плюс это со временем уходит, у тебя как чуть-чуть оживает лицо со временем.
0: То есть, допустим, в лоб сделала укол, а это растекается. И попадает в нос, что ли?
1: Да, именно так это и работает.
0: В нос? Серьезно?
1: Настя, давай придумаем каких-нибудь трешовых историй о том, как работает косметология, и будем Саймону лить уши.
0: Кстати, время от времени ты ход прокачивай, потому что реально очень много мифов. С нашей стороны мы же не до конца понимаем, через что проходите.
1: Ну, в общем, вы, мужчины, да, сочувствую. Все-таки непонятно, что твоя женщина испытывает.
0: А вы нас сочувствуете или...
1: Мы сочувствуем. Ну, это реально странно выглядит, когда...
0: Я думаю, наоборот, мы должны вас сочувствовать. А-а-а. Ну, красота требует жертв, понимаешь? Под уколами лежите, понимаете?
1: Ладно, какие эмоции вызывает у тебя возможность заказать пробушку? Группа ВКонтакте под последним постом ждем, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: А если не можешь передать эмоции, моргни два раза.
1: Спасите.
0: Ладно, мы посмеемся, на самом деле все красиво. Нам нравится, молодцы девчонки. Продолжайте в том же духе. Кат, я просто хочу именно прогнать понедельник, понимаешь?
1: Каким способом?
0: О, сейчас есть способ, вот, понедельник, который застрял именно во лбу, или как там, во лбу?
1: Который, ботокс, я все представляю, ботокс, который стекает со лба в нос.
0: Я честно так всегда и думал.
1: Вот. Ай, высмаркиваем мы ботокс.
0: Я же не знаю, куда это все уходит.
1: Ладно. Так,
0: ребята,
1: ну что там?
0: Всем отличного настроения. Забейте, что сегодня понедельник. А у кого лоб ровный и без эмоций, вообще молодцы. Мы тоже с тобой. Оле, оле, оле. Оле. Оле.
1: Маргни, маргни.
0: Маргни, если настроение хорошее. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь заколотая ботоксом Катя Бодрова.
2: Я пока без, но ничего, я не осуждаю. И столько информации я сегодня получил. Ради чего я проснулся сегодня, я прокачался. Вот, вообще вчера даже не знал, что вот лоб из лоба в нос затекается.
1: Он все-таки поверил, Настя.
2: Да?
1: Миссия выполнена.
2: Это легкий троллинг был, да? Я понял.
1: Жесткий, я бы сказала.
2: Ладно, все нормально. Ну, молодцы, девчонки. Ну что же, у нас пробушка теперь начинается, да? Угу. Вот кто где заказывает?
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу много заявок, озвучу отсюда.
2: Угу. А я оттудова. То есть оттудова — это из нашего мессенджера. Пишет Марина. Разбудите мою сестру Ангелину. У нее сегодня юбилей в компании. Будет тусить до завтрашнего дня. Неужели? Круто. Нужна пробушка уже срочно. Причем заранее, как я понимаю.
1: Это
2: да?
1: При пати.
2: А, при пати. Понял. Чтобы ей глаза не закрылись до упада, короче.
1: Чтобы на столе потом потанцевать нормально.
2: Ну я-то думал уже под столом потом. На столе это только начало. Ладно, погнали. One and two and three to the four.

0: успокоилась.
1: Доброе утро, поздравьте мужа Никиту Курочкина с днем рождения, прости, Елизавета. Едем на работу, слушаем вас. Никита.
2: Никита, включи тусовку.

0: что ж, дальше Влада пишет у нас в мессенджере. Нужна пробушка моему супругу Володе. Ему пора на работу, а мне отдыхать от него.
1: Это тоже нужно в отношениях иногда.
0: Ага.
1: Доброе утро. Разбудите моих дочерей Милану и Аниту. Увезу их на прививку.
0: Ого.
1: Пишет Ярослав.
0: А надо?
1: Надо, ну, да? Здесь вот вопрос.
0: Окей. Надо. Окей. На пробушку и на прививку. Погнали.

0: вчера, не, даже вчера, я мать-то смотрел до часа ночи. Не огорчайся, они пробились на дно 16-й финал впервые в своей истории.
1: Это хороший результат.
0: А Канада, поздравляем с продвижением вперед.
1: Кого-то мы поздравим с победой в нашей игре. Она впереди. 8-495-956-101-2. Телефон прямого эфира. Звони.
0: Пока али-али, пели, не расслышали номер.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, этот раз закрепили. Ну что ж, это оле-оле-оле шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи...
1: Тут

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: What's up?
3: What's up?
4: Сейчас наколдую, как ганский шаман. Ди человеки, это мой пуэр кофейный альянс под названием шоу «Разбудильники». Здесь тренер, у которой даже кофе играет в пас. Катя Бодрова.
5: И тот самый Саймон.
4: Тот самый шаман, да, ганский.
5: Тот самый шаман.
4: Играем в «Кто там?» Игра, где вопрос «Ты блондинка?» приведет к фиаско, братан, если загадан вратарь сборной Кабо-Верде. Базиня, точнее.
5: Не играть с нами будет Никита из Тюмени. Никит, привет.
4: Hello, Никита!
6: Привет, Катя. Привет, Саймон.
4: Yeah! Привет, Никита!
5: Ну что, ты у нас футбольный человек?
6: Да, футбольный, и поэтому лично загадал как раз-таки футбольным.
5: Ну зачем с подсказок-то начинать? Ну ладно.
4: О, это уже хорошо, это хорошее начало.
5: Не подсказываю больше, Никит, нашему Саймону.
4: Кать, кто не понял, что за ганский шаман? Может, вкратце расскажешь?
5: Да, Никит, ты слышал про ганского шамана?
4: Да.
5: Видел рилсики?
6: Нет.
4: Вот, сейчас я сядь поудобнее, короче, и слушай. Вот.
5: Ганна с кем играла?
4: С Англией, да.
5: С очень сильным соперником. Все были уверены.
6: Ганна с Англией играла.
5: Да, все были уверены, что Англия там разорвет.
4: Да, 10-0.
5: Но на этом матче присутствовал ганский шаман, который наколдовал...
4: Кейн.
5: Что, Кейн его зовут?
4: Он Кейн, он же наколдовал, тоже Кейн. Но это форвард, нападающий, английской сборной.
5: Ага.
4: Он типа, связали его ноги, чтобы он не забивал. И Кейн, кстати, и не забивал.
5: В общем, а вы говорите, магии не существует.
4: Ой, Катя, ты издалека...
5: Ганна, Англия, 0-0.
4: Издалека пришла к своему тему, да? То есть гороскоп, тароскоп, мемоскоп, да?
5: Так, а теперь правила игры.
6: Давай, Саймон, колдуй.
4: Хорошо, давай, постараюсь. Окей. Ты точно сегодня приз получишь? Точно.
5: Да, ты предсказываешь?
4: Никита, да, Никита получит приз.
5: Ну, давай, наколдуй ему. Прощаемся с Саймоном ненадолго для того, чтобы объяснить все правила игры нашему Никите.
4: Окей.
5: Включай себе музыку. Надеюсь, ты нас не слышишь, Сай.
4: Я пока не слушаю, да. Сейчас теперь уже не слушаю.
5: Ну
4: да.
5: Все, хорошо. Никит, тогда тебе объясняю правила нашей игры. I'll Загадай, пожалуйста, что это было?
4: Это I'll be back сказал.
5: Ага.
4: Все, я
5: ушел. Загадай какую-нибудь звезду, персонажа, я уже поняла, из какой тематики. И назови мне, пожалуйста.
6: А я теперь передумал.
5: А, передумал?
6: Теперь будет, это будет Майкл Джордан.
5: Ууу. Хорошо, ты решил провести нашего парня.
6: Конечно, мы как думали.
5: Договорились. В общем, у Саймона будет 1 минута на то, чтобы догадаться, кто там. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай только да или нет. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно?
6: Екатерина, у вас прекрасный голос. Да, понятно, что...
5: О, спасибо, Никит. Зовем Саймона обратно.
4: Окей.
5: Слушай, у тебя хитренький игрок.
4: Да?
5: У нас сегодня, да.
4: Да.
5: Я желаю тебе удачи за эту минуту догадаться, кто там. Погнали?
4: Погнали. Так, Никита. Никита, ты вымышленный персонаж?
6: Нет.
4: Значит, существующий. Ты случайно не актер? Ты не актер? Ты актер, точнее?
6: Какой-то части, да.
4: То есть, а ты имеешь отношение к футболу?
6: Нет.
4: Не имеет.
5: Я говорю, хитренький у нас игрок.
4: Значит, господи, я-то думал про футболиста спросить. Теперь уже не знаю, что спросить.
5: Поэтому первый вопрос, ты вымышленный персонаж?
4: То есть, ты актер, как я понимаю, ты девушка?
6: Нет.
4: Мужик. Так, русский мужик?
6: Да.
4: Да?
6: Нет.
5: Нет.
4: Да нет, наверное.
5: Да нет, наверное.
6: Африканец.
4: Африканец? Так, ты африканец?
6: Да.
4: Ой, блин.
5: Тебя путает очень жестко.
4: Да.
5: Просто жестко.
4: Так, Кат, а если... Он точно африканец?
5: Нет.
4: Оу.
5: Но мы с ним похожи.
4: Мы похожи? А, значит, он black?
5: Black.
4: Актер black, да? Black актер.
5: Но он не актер.
4: А, он не актер, он...
6: Не актер, он в рекламных роликах очень много снимал.
4: Знаю, кто это.
5: Ну?
4: Это который на лошади сидит?
5: Вот этот я всегда на коне.
6: Нет, это тот, который 4.5 метра в прыжке забивает.
5: В колечко.
4: А, ну конечно, я уже понял. Ну, он баскетболист?
5: Да.
4: Вау, легендарный.
5: Да.
4: То есть, причем есть кроссовки в его честь.
5: Да.
4: Ladies and gentlemen, конечно, Chicago Bulls номер 23, да? Майкл Джордан.
5: Ну, проблема в том, что ты сильно позже тайминга об этом сказал.
4: Это да.
5: Значит, мы поздравляем Никиту с тем, что он побеждает и забирает фирменный мерч от Радио Диафам.
4: Я же предсказал, я же шаман гигантский теперь.
5: Ну, кстати, изначально Никита загадал Месси. Но уже подсказку дал в самом начале, да. Мы поэтому решили изменить человечка.
4: Понятно.
5: Ну что, есть возможность привет передать, Никита? Есть кому?
6: Да, конечно, передаю своему любимому городу, конечно же, своей семье, супруге, сыну, всем своим друзьям, коллегам по работе. Ну и, конечно, и вам тоже желаю прекрасных эфиров, замечательных, как говорится, ответчиков, пользователей, там, тех, кто к вам обращается.
5: Ответчики.
6: Люблю вас, целую.
4: Вау, прикольно.
5: Взаимно, Никит.
4: Теперь новое слово «ответчики». Мне нравится, кстати. Не подписчики, а ответчики.
5: Тюмень, включи тусов.
4: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня Рыколов. Соборный 24. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Замина-мина, вака-вака, Алоха, ди мундиал. Это портал, где оптимизм хранится в промышленных масштабах. Бодро пожаловать в астромемную часть шоу
1: «Разбудилники».
2: Здесь наша мема-кудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Предсказания, которые примеряют даже понедельник и хорошее настроение.
3: Это правда. И звезды расскажут, какая ты сегодня птица.
2: Вау, сейчас запоем, да? Овны.
3: Сокол. Сегодня вы летите к цели так быстро, что сомнения просто за вами не успевают.
2: Тельцы.
3: Гусь. Вы спокойны, уверены, и если что, шипите на тех, кто нарушает ваш комфорт.
2: А правда ли, что мало детей в стране...
3: Это детская травма.
2: Которых гусь за попочку
3: не щипал. Как я их боялась. Каждый ребенок, в жизни которого была деревня, хоть чуть-чуть, обязательно убегал от гусей.
2: Обалдеть. Вопрос, какая детская травма?
3: Гусь.
2: Не гусь, я себе. Так, дальше близнецы.
3: Сорока. Сегодня вы собираете все новости, сплетни и блестящие идеи.
2: Сорочка?
3: Сорока.
2: А, сорока. То сорочка, это же, по-моему, рубаха, да?
3: Это сорочка, это рубаха.
2: А, окей. Драки.
3: Драки. Никаких драк в нашем мемоскопе. Рак.
2: Окей.
3: Ласточка. Сегодня вы про дом, тепло и возвращение туда, где вас ждут.
2: Я думал, это тачка вообще. Ласточка, ласточка.
3: Кстати, есть примета. Если ласточка низко летает, дождик пойдет.
2: Ничего не понял, но круто звучит. Так, лвы.
3: Павлин, смело распускаете перья. Соберете восхищенные взгляды и комплименты.
2: Почему не нам, тельцам-то, павлин? Вот это мажор. Я прикинь, гусь вообще, который...
3: Лапчатый.
2: Сидите, боятся.
3: Вас все боятся и уважают.
2: Ладно, если уважают, лучше, чем боятся, конечно. Дальше у нас девы, да?
3: Сова. Если активно смотрели чемпионат мира по футболу этой ночью, готовьтесь к новым днем.
2: Блин, у них еще щей так 300...
3: На 180.
2: На 180, нет, боже.
3: Надо прям на 360 поворачивать?
2: Почти, да. Почти на полный оборот. Вот щей как будто вообще, знаешь...
3: Да, это шок.
2: Как будто щей купил именно в Алике. Так, весы.
3: Лебедь. Вы красивы, романтичны и думаете, с кем бы уплыть за горизонт.
2: О, лебедь, да, круто. Скорпионы.
3: Жар птица. День пройдет, как в сказке. Включите ребенка и позвольте себе мечтать без ограничений.
2: Раньше думал, жар птицы — это кура-грил, знаешь. Уже отжарили птицу, понимаешь? Так, стрельцы.
3: Пожарили.
2: Ну, пожарили, да. Птицу, да.
3: Стрельцы?
2: Да.
3: Чайка. Вас тянет к морю, приключениям, еде и свободе.
2: Козероги.
3: Козерог, орел. А ты... Я нормально выбрала козерог, орел, а ты гусь.
2: Ну, я уже понял, что меня троллишь.
3: Сегодня вы держите высоту и смотрите на все сверху.
2: Водолей.
3: Калибри. Вы быстрый. Хватит. Вы быстрые, юркие и вечно в движении.
2: Рыбы.
3: Фламинго. Не день, а просто песня какая-то. Ваша мантра на этот день. Думай о хорошем, я могу исполнить. Другая та там мелодия. Думай о хорошем, я могу исполнить.
2: Думай о хорошем, думай о слонах. О чем думаешь? О слонах. Все так просто. А змеиносцы есть?
3: Не сегодня.
2: О, им птичка не нужна, да?
3: Им птичка.
2: Ни кура грил, ни жар птица. Ладно, окей. Это был мемоскоп. Я постарался, ребята. Вот до следующего раза. В шоу «Разбудилники» раздаем позитив налево на...

0: Киберразбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Привет. Это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И как анонсировал еще в начале нашего рабочего дня слушатель радио ДФМ, ждите скоро «Формула Сай» в нашем эфире. Прямо сейчас Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком рассказывает нам про спорт, в котором каким-то образом засветилась Ким Кардашьян.
2: Видите, как он же притягивает теперь многих, да, в F1. Ну что ж, сегодня в нашем заезде Формула Сай. Один удивительный факт о Формуле 1 и немного о восьмом этапе чемпионата Гран-при Австрии, который был вчера. Начнем с факта. Почему гонщиков Формулы 1 называют пилотами?
1: Пилотами, потому что они как капитаны корабля гоночного.
2: Мне нравится. Я-то думал, ты скажешь из-за того, что у них большой шлем.
1: Ну, в том числе.
2: И в том числе, да.
1: Угу.
2: Но, к сожалению, не из-за того, что у них большой шлем, и не потому, что пилот звучит фердипердозно. Все дело в перегрузках. То есть они сравнимы с теми, что испытывают пилоты-истребители.
1: Вау.
2: Да.
1: В небе.
2: Да, в небе. В обычной жизни мы живем при нагрузке, при перегрузке 1G. Правильно? А гонщики F1 во время заездов регулярно испытывают от 4 до 6,5G. Для сравнения, космонавты при старте ракеты испытывают около 7G.
1: Вау.
2: А гонщики Формулы 1, то есть в зависимости от поворота, до 6,5G могут испытывать.
1: Именно из-за нагрузки этой и принято называть их пилотами.
2: Да.
1: Только поэтому.
2: Ну да, то есть практически это как бы...
1: Как управляешь кораблем, реально.
2: Да. Но это не предел, кстати, перегрузок в Формуле 1. 2 недели назад на Гран-при Испании французский гонщик Шарл Леклер. Вот это теперь краш Кати. Чуть позже вам еще расскажу, что у нас теперь свой мини-чемпионат в редакции.
1: Я за Леклера.
2: Шарл Леклер, твой любимый, попал в аварию и испытал перегрузку свыше 25G. То есть, чтобы ты понимала, то есть при его весе в 69 килограмм, в момент удара его тело весило больше, чем... больше, чем 1725 килограмм.
1: С ума сойти, какая это нагрузка на организм.
2: Это примерно как целый седан-баклажан, понимаешь? Но благодаря очень крутым системам безопасности Леклер самостоятельно выбрался из разбитого болида и спокойно пошел к медицинской машине, словно направлялся за лягушачьими лапками. Все-таки он же француз, да?
1: Вот это мужчина.
2: Да, все нормально. Кстати, медицинская машина автоматически выезжает на место аварии Формулы 1, если датчики фиксируют удар с перегрузкой свыше 25G на автомате.
1: А он самостоятельно вышел?
2: Да, вообще гулял, как будто ничего не было.
1: Девочки, можем выдыхать. С Шарлем все в порядке.
2: Да, с Шарлем
1: все окей. Это главный красавчик, в общем-то, Формулы.
2: Окей, как скажешь, но есть над чем поспорить. Теперь о вчерашней гонке. Гран-при Австрии. Температура асфальта 50 градусов. На первых 5 кругах сразу 3 машины загорели из-за сильной жары, которая сейчас жарит Европу. Стратеги Скудерия Феррари снова оставили голову дома. Льюис ехал на гордом втором месте, и они начудили, и Льюис приехал 4-м.
1: Из-за своей команды, да?
2: Даже 5-м! Какой 4-м? Даже 5-м! Так, в редакции шоу «Разбудильники» у нас теперь мини-чемпионат. Кто за кого болеет. Вот, Катя болеет за Шарл Леклер.
1: Это профессиональный гонщик Монако.
2: Наш линейный продюсер Настя болеет за Ландо Норрис. Да, Ландо Норрис. Она даже придумала способ это запомнить.
1: Ладно.
2: Норрис.
1: Ладно, Норрис.
2: А наш рукорежиссер Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: За молоденького.
2: Ну что ж, кто не смотрел гонку, закрой ушки секунд на 10, а я сейчас скажу подиум.
1: Кто вчера победил?
2: Да, то есть первые 3 места. И, кстати, как это называется? Подиумная музыка. Вот так. Да. Ну что ж, на 3-м месте Кими Антонелли.
1: О, поздравляем, Андрюх. Твой выбился в люди.
2: На 2-м месте Маркс Ферстаппен.
1: кто бы ты ни был.
2: Да, здесь никто не болеет, к сожалению, да. А на первом месте Джордж Рассел. Тоже у нас в редакции никто не топит за него.
1: Наши,
2: вот, самое ближайшее место, вот у нас третье место, вот Кими Антонелли. Луис приехал пятым, Леклер восьмым, а Ландо Норрис шестым.
1: Ладно,
2: наверное. Нашим тоже вот так. Ладно, оформили все. Зиба-зиба всем за внимание. Желаю всем гладко доехать куда угодно. Разбудилники радио.

0: Прогноз на DFM.
1: Ауда. Леклер.
2: Сладенький.
1: Хэмилтон.
3: Рэп-прогноз.

0: с нами тепло.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да!
7: 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10-9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правила, количестве подарков, сроках месте браки, получения уточните у сотрудников столовых.
17: Зачем Мальдивы, если есть Aqua Village World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
18: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы выяснили, что ботокс со лба течет в нос. Научно доказан. Учились пить воду и признались, что иногда подслушиваем. Угу. Пора прощаться.
2: Подслуживаем.

0: брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Ди народ, на сегодня все. Желаю отличной финансовой подушки и наволочки. А для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Целую, пусть твои подвиги будут круче, чем выход в плей-офф сборной Кабо-Верде, а твой кофе или пуэр крепче, чем понедельник, на котором никто не хочет жениться.
1: Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я убегу, улечу, испарюсь. Но на тебе ни за что не женюсь. Но на тебе ни за что не женюсь.
0: Новый гимн понедельника от нашей слушательницы.
2: До завтра. Спасибо тебе, дорогая. У нас все, но тусовка продолжается.

0: на Radio FM Airbox послушали Graceland. Ну, я не сомневаюсь, что кому-то именно этот трек, да, помог взбодриться и настроиться на новую рабочую неделю. Но все-таки большую часть работы, мне кажется, по пробуждению выполнили, разумеется, наши ребята, как всегда, заряженные и бодрые, Саймон и Катя. Катя и Саймон, шоу «Разбудильники». Сделали начало этого понедельника легким, и это, согласитесь, очень важно, особенно когда понедельник рабочий, а не выходной. «Разбудильники» вернутся уже завтра. Ну, а пока давайте в ближайшие несколько часов проведем вместе. С вами уже ваша компания, я, Тимур Белов. Обещаю много музыки, поиграть, раздать подарки тоже успеем. Ну, пока все же давайте о музыке. Об играх чуть позже, буквально через несколько минут. Хозе, Машмеллоу и Португал Де Мэн. Они ожидаются впереди здесь, на Радио ДФМ.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также Booking и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: проявлять любовь, но, собственно, и проявить ее, и все остальные чувства. Но вот, слушайте, если говорить не о музыкантах, а о дизайнерах и инженерах, то они тоже демонстрируют свои способности еще какие. На одном из последних модных показов недавно представили куртки, куртки и жилеты, но необычные, со встроенной системой охлаждения. Разве такое возможно? Вот именно такой вопрос был у меня, когда я прочитал эту статью. Оказалось, что возможно. Внутри одежды работают небольшие вентиляторы, которые нагнетают воздух и помогают легче переносить жару, говорят специалисты. Куртка вот с вентилятором, жилетка с вентилятором. А интересно, брюки и джинсы тоже будут система охлаждения? Меня на самом деле больше всего этот вопрос интересует. Ладно, там жилетка и все такое. Брюки, джинсы. Ну, понимаете, да? Пока, конечно, это что-то из области фантастики. Я посмотрел все эти модели. Ну, я не представляю, смог бы я в таком появиться вот сейчас на работе в офисе. Нет, пока еще вот думаю. Но могу сказать одно. Вот наконец-то все-таки придумали одежду, которая реально продувает твои проблемы. И это замечательно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
11: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: подарки и принимать участие в играх, которые мы вам тут предлагаем. На очереди у нас игра пинг-понг, и, разумеется, победитель уйдет у нас не с пустыми руками, поэтому прямо сейчас звоните 84959561012. Не запомнили с первого раза, я повторю. 84959561012. Набирайте, желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Без комиссий.
2: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
18: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Up the next.
1: А дальше тусовка
3: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: понимаю, что вы ее очень сильно любите, да, и все принимают участие, не только участники, которые вот прям в эфире, понимаете, сражаются друг с другом, но и те, кто вне эфира тоже, ну, прокачивают, конечно, свою реакцию. Еще как. Екатерина, хореограф из Раменского, присоединяется к нашей компании, также Илья, водитель такси из Барнаула. Ребята, с большим удовольствием желаю вам доброго, легкого понедельника. Привет!
1: Привет!
0: Привет.
2: Всем привет.
0: Илья, Катя. Вот, Кать, скажи, как у тебя с реакцией сегодня в понедельник? Нормально или немножко притормаживаешь?
1: Да, замечательно. Нет, пока нормально.
0: А, вы прямо одновременно сказали то, что замечательно. Ну, хорошо. Я признаюсь честно, что у меня сегодня как-то с этим есть небольшие проблемки. Вот я буду смотреть, как вы будете сейчас справляться с заданием. До определенного сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. Важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас такой. Ну, собственно, ждем его, как говорится. Повод у нас какой интересный. 62 года назад был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. Ну, и вот я тут подумал и решил, почему бы нам, собственно, не взять тему «Телевизор и ваши ассоциации». Итак, Екатерина, ты начинаешь, и первое слово, соответственно, будет о тебе. Время пошло, желаю удачи, поехали.
1: Электроника.
0: И она сказала электроника. Получается, на букву А что-нибудь надо придумать. Телевизор.
2: Антенна.
0: Антенна, конечно, да, принимается.
1: Акустика.
0: Акустика, да.
2: Атрибут.
0: Атрибут, ну почему бы нет, да.
1: Табурет.
0: Еще раз.
1: Телевизор же может стоять на табуретке.
0: Ну, да, да. Тут не поспоришь, табурет.
2: Телепрограмма.
0: Не, он, по-моему, успел. Да, он успел в последние секунды перед условным сигналом. У нас получилось такое ретро-телевидение, да, немного? Табурет, на нем телевизор и какая-то телепрограмма, которую мы листаем и ищем свои любимые программы. В детстве что любили смотреть, ребят? Кать?
1: Да, чтобы как бы ничего больше,
0: нет,
1: на улице.
0: А по воскресеньям, я так понимаю, мультики диснеевские вот эти тебя не вдохновляли. Хорошо. Илья, а что у тебя было любимого?
2: У меня Ералаш был любимый.
0: Ералаш. Вот и все, собственно. И победа сегодня была на твоей стороне. Мы тебя всей командой поздравляем. И с Катей в том числе. Илья, зеленого света и легкого понедельника вам, ребята. Счастливо, пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Білих. Діма Білих.
1: Вот так, знаете, есть у нас общий, ну как, не общий знакомый, есть просто человек, он, ну, в общем, работает, занимается шоу-бизнесом, так вот проще скажу, да, и он вот бывает, знаете, затихает, и потом начинает просто смеяться, и все. Доброе утро, любимый город! Доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, Ростов, это программа Party Time, время вечеринки, у нас, в принципе, время вечеринки круглосуточно, да, и утром, и днем, и вечером, в общем, неважно. Ваша любимая станция ДФМ Ростов. Станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня у нас с вами, если вы еще как-то вот, ну, подтраиваете и не понимаете, что первый месяц лета уже все, ребята, то я вам сейчас скажу, он все, 29 июня по самые помидоры. Что вы сделали полезного за лето? А уже месяц как бы раз и нет. Вот, еще-то есть у нас с вами в запасе время, да, 2 месяца, ну и вот тут с хвостиком чуть-чуть, да, ну а потом дальше. Так что надо определяться, ребята, надо определяться обязательно вообще. С чем определяться? С правильным образом жизни, со спортом по утрам, пробежками, вечерними какими-то прогулками, выездами выходного дня в горы, на море. Можно поехать на Дон, в верховье Дона очень замечательно, да и в низовье тоже хорошо. У нас вообще есть куда поехать. В общем, надо определяться, ребят. 29 июня, а вы еще на работе. Доброе утро, всем привет. У нас есть единый номер наших мессенджеров. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Мы 2 месяца назад поменяли номер телефона. Телефон, он уже, грубо говоря, 2 месяца, поэтому сохраните это, единый номер для всего. А телефон студии немножко другой, 320-104-6, просто короткий.

Номер 320-104-6. Если вы нас слушаете онлайн и вы в другом регионе, то нужно обязательно добавить, конечно, код Ростова-на-Дону, вашего любимого города, 863. Да, ну, чтобы знали. Так, паблик ВКонтакте наш также работает, ну, нормально себя чувствует, все хорошо. ДФМ Ростов. Конечно, добавьтесь в паблик, чтобы, ну, вы, во-первых, были с нами. Это наше официальное сообщество. Какие-то интересные истории мы прокидываем в нашем паблике. Бывают там какие-то конкурсные развлечения. Ну, в общем, все это есть. ДФМ Ростов, все. Итак, друзья, что сегодня в понедельник, 29 июня, можно отпраздновать, отметить, я не знаю. Ну, вот, или как бы, чем славен сегодняшний день, кроме понедельника, да? Ребята, сегодня день кораблестроителя в России. Ура! Сегодня день партизан и подпольщиков в России. Ну так, чтобы вы знали, да? Из ярких праздничных, ну не праздничных, а памятных дней. Сегодня международный день тропиков. Сегодня, друзья, на всякий случай, чтобы вы знали, по именинам, вот какая ситуация. Ефрем, Костя, Миша, Моисей, Петя и Тихон. Ребята, у вас именины. По-тихому, как Тихон. Можно отпраздновать именины. Кстати, в этот день сгорел в одной из стран мира, сгорел театр «Глобус», да, такая, ну, печальная была история. Кстати, можно сказать, что сегодня тоже очень такое довольно-таки интересное событие, потому что все блондинки планеты наблюдали за ее жизнью. За кем, сейчас спросите вы? Вот. Ну, конечно, не за нашими певицами, какими-то известными блондинками, нет, а за, ну, мировой блондинкой number one. Она была признана или сама себя провозгласила, точнее, да, первой блондинкой мира. Это Мерлин Монро. Дорогие друзья, в этот день состоялась свадьба Мерлин и Артура Миллера. Вот. Ну, это так, чтобы вы знали, потому что я знаю, что многие девочки-блондинки, они, знаете, они как бы как-то хрестоматийно изучают, значит, историю Мерлин, и, ну, они-то это все получают из источников, которые как бы могут и приукрасить, понимаете? Вот. Они же не понимают, что в действительности там другая немножко история. Да. Ну вот, чтобы вы знали, да, вот так. Случайно вы об этом узнали. Так, ну и из таких серьезных, действительно очень серьезных событий сегодняшнего дня, это начало битвы за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Это вот было все в этот день. Дорогие друзья, сегодня день рождения у грузина, да, который подарил очень много интересных песен. Его стиль, ну, совершенно не похож ни на чей. Это его стиль. Песня о родителях и многие другие. Ну, он красавчик. Он начинал на лейбле ORT Records в 1998 году. Так сильно был, серьезно был представлен первым альбомом, вообще самыми яркими историями. Ну и, конечно же, Сосо очень любит Ростов-на-Дону. И ростовская публика тоже любит Сосо. Сегодня день рождения Сосо Павлиашвили! Вообще, его имя Иосиф, да, Иосиф Раминович Павлиашвили. Сосо родился в Грузинской ССР, в Тбилиси, в 1964 году. Все, Сосо сегодня с днем рождения. Из Ростова с любовью. Он на ваших частных мероприятиях, на свадьбах пел. Если остались контакты, напишите ему. Поздравьте Сосо с днем рождения. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем все, пати-тайм, погнали, родные. Ну, в общем, да. А как прошли выходные, напишите, пожалуйста. Мы расскажем, как у нас они прошли.

Пам-пам-парам-пам. Ай. Саник. Трек называется Sky. Просто вот Катя спросила: Дим, как называется этот трек? Че, не получилось, что за мной, да? Ну, Саник — это голос, это артистка, а трек называется Sky. Дорогие друзья, вы знаете, вот после выходных, конечно, можно было, знаете, эту тему, там, как прошли выходные, туда-сюда, что вы делали, а уже лень, как у нас есть такое выражение в Ростове, виллы, знаете, виллы писать. Кто-то использует вот это выражение, напишите виллы. Есть же, понимаете, о чем? Или сейчас зумерята слушают, не знают, что такое виллы. Ну, виллы, во-первых, это, ну, можно сказать, такой инвентарь, инструмент, ну, наверное, инвентарь. Или, может быть, инструмент для сельского хозяйства. Вилы – это то, что может взбодрить сток сена, на котором потом приезжают губобровки леопардовые фотографироваться. Да, ну сейчас же сено, сейчас же начнется эти фотосессии все. Вот, стою буквально в субботу на одной улочке, идут 4 леопардовые губобровки. Ну вот мой вариант, вот, ну все. В обвесе, ресницы приклеенные, бусы огромные, 5-го размера душа такая, глазастые все. Все в таком, в легком, в белом, в платьишках, вот в этих сланцах, знаете, шлепки, которые сейчас модные везде, типа трендовые они все. Вот эти коричневые, когда ляпает по пяточке, а потом пяточка коричневая. Ну, вот такие вот идут звезды, короче. Такие, ну, которые, в принципе, песню «Крошка моя» слушали в оригинале, когда она только вышла у Сергея Жукова. Ну, то есть, понятно, да, такие идут. Ну, здравствуйте, Дмитрий! Ха-ха-ха-ха! Девочки, здрасте! Такие, знаете, ну оп. А вот эти все, ну вот тут прям вот реснички, губы, ну вот так все. И, знаете, вот брови, не просто которые там заламинированы, там, ну там волосики. Не-не-не, это как бы вот, как, знаете, как два, взяли два уголька и так вот шук, шук, и у каждой нарисовали знак Мазды на лице, на бровях. Вот, вот такие звезды, мои хорошие. Вот. У них тоже были яркие выходные, это видно было, потому что они, видно, ну, в субботу отошли, а в пятницу было понятно, что были в известном заведении Мурманск. Вот, друзья, значит, смотрите, я предлагаю не пробрасывать тему, ну, как прошли выходные. Да как? Да никак! Сейчас какой-то человек сказал с красными глазами, потому что он еще не сел за руль, еще нельзя, потому что люди остановятся, спросят, как себя чувствуешь, а он плохо себя чувствует. Нет, мы не будем это обсуждать. Я предлагаю вот вам какие истории. Знаете как? Выходные становятся, бывают, ну, яркими, у кого-то они становятся спокойными. И выходные бывают, знаете, для того, чтобы подраскинуть мозгами. Не как в анекдоте, вот, про Штирлица, нет, подраскинуть мозгами, нет. А именно подумать, да, может быть, найти какой-то смысл жизни, да. Или, знаете, может для себя что-то открыть. Когда ты вот разгружен от своего трафика, от своих обязанностей, это дом, работа, еще что-то, бывают две работы. Да, ну, то есть, вот ты занят, он раз лег, отрубился, отдохнул, все, хорошо, утром пришел на работу, вновь и понеслась. То есть, по кругу, кони бегают, не кони, а пони бегают по кругу, знаете, это такая детская песенка есть. Вот, я предлагаю, сегодня, да ладно, что ты это пишет, давай быстрее, Димон, я держусь, вот, уже написал сообщение. Я предлагаю тему какую. На этих выходных я понял одну взрослую вещь, ребята, вот, взрослая вещь на выходных. Я понимаю, что примерно мы такую тему как-то месяц назад, не год, месяц назад, два поднимали, но там немножко другой был контекст. Сейчас давайте так. Значит, продолжите фразу, пожалуйста. На этих выходных я понял одну взрослую вещь. И, кстати, вот сразу от Дмитрия прилетает. Я понял на выходных, что отдыхать два дня подряд мне уже даже тяжело. Второй день хочется просто чем-то заняться. Слушай, красавчик, ты быстро очень пишешь, друг. В общем, тема, ребят, продолжите фразу, пожалуйста. На этих выходных я понял одну взрослую вещь. Что вы поняли, поделитесь, если варианты есть. А сейчас, ребята, еще один разнос. Боб Синклер, погнали. Оп!

0: Внимание, дамы и господа, есть старый почтамт, наш любимый, да, и это место притяжения, место силы, это исторический центр Ростова-на-Дону, Соборный. Соборный переулок 24, Раколов, ресторан «Раковарня». Это не просто раки и донская кухня, это атмосфера, в которую хочется возвращаться. Это не только про еду, это про людей, это про Ростов-на-Дону и, конечно же, очень много историй и очень много общения. Ресторан «Раколов» в самом центре Ростова. Приходите, Соборный 24. Это очень и очень важно. Погнали дальше.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Ребята, спасибо большое. Прям, слушайте, по теме пошло. Прям, ну, я так понимаю, что тема, вот, наверное, актуалка. А я на выходных понял одну взрослую вещь. Это фраза, с которой нужно начинать сообщение. Вы можете ее продолжить, можете что-то свое написать. Ну, вот есть несколько. Давайте я буду эту фразу понял, что там, ну, длинную убираю. Я понял, что раньше искал вечеринки, а теперь ищу свободное место для парковки. Слушай, такое тоже было уже, по-моему, где-то, да. Понял, что лучший план на воскресенье – это отсутствие плана и никакой суеты и нервов. Вот это хорошо. Это для суетологов, ребят. Это воздуханов, темщиков и суетологов. Это важная очень тема, чтобы они это поняли. Я понял, что хороший матрас влияет на счастье сильнее, чем дорогой телефон. Когда встаешь утром свеженький и бодренький, это главное. Я понял, что выходные можно не засаживать в клубах, а провести активно с пользой для организма. Настя. Почему поняла? Ну, понял, написала. Ну, ладно. Настя, привет, Настя. Так, значит, понял, что сон в обед — это не лень, а это инвестиция в настроение и в будущие свершения. Молодец! Если, ребят, получается вот прям взять, отбиться, знаете, и поспать днем, выключить телефон, а всегда даю такой антисовет, знаете, когда вот, ну, пытаются вас найти, как вот, ну, сделать так, чтобы не дозвонились. Берете и устанавливаете переадресацию на несуществующий номер, такая фишка есть. И вам звонят, а вот, а как бы что-то дозвониться не могут. Вот, а вы потом: слушайте, я не знаю, что за глюки были с этим сотовым оператором, у меня все нормально. И все. Да. Понял, что поездка на центральный рынок, пишет в скобочках «старый базар», наш человек, да, за овощами может считаться семейным выходом в свет, потому что это всегда шоу-программа. Но у нас на старом базаре, у нас на рынке, конечно, это всегда шоу-программа, это общение. Я поняла, что дома тоже очень хорошо отдыхается, если никто не звонит с работы. Я поняла, что воскресенье заканчивается подозрительно быстро, а пятница, она тянется. Слушай, ну пятница, знаешь как, пятница тянется, ты правильно заметила. Это Света, да, Светлана? Светик, ты правильно заметила, пятница тянется, да, пятница, нет, слушай, уже рифмуем, да, ростовский хип-хоп, погнали. Пятница тянется. Она тянется, знаешь, пятница тянется до конца рабочего дня. Вот почему-то она такая длинная получается. То есть ты вот работаешь, ну да ну все, а оказывается нет. Вот, а воскресенье, оно реально пролетающее какое-то. Я понял, что друзья теперь собираются не через 15 минут, а через 2 недели. Я понял после выходных, что отдых начинается тогда, когда ты выключаешь рабочие чаты и не обращаешь внимания на телефон. Замечательная мысль. Я понял, что прогулка вечером иногда помогает лучше у отпуска. Я поняла, что взрослые люди могут обсуждать давление и погоду целый вечер. И это было на выходных у моих подружаек. Да ладно! Лапули! Катя. Катюша, а пришли фотографию вашу? Это не вы ли те леопардовые губобровки, которые вот гуляли по Суворову в перевороте с утра, нет? Так, понял, что выходные заканчиваются сразу после слов «надо бы пораньше лечь». Ну, база, да. Я понял, что теперь умею получать удовольствие от новых полотенец и постельного белья. Я не знаю, что со мной, но это реально меня прет. Так. Я понял, что холодильник почему-то пустеет быстрее в выходные, чем в будние дни. Я поняла, что поход в строительный магазин уже приносит удовольствие и даже не раздражает своей ценой. Человек пишет, Эдуардо пишет, значит. Я понял, что мой дед был прав, когда говорил, делай запасы на будущее, все выходные простоял. Ну, ничего страшного. Ну, ничего, ничего. Ну, нормально, провел время же, правильно, Эрик, провел время. Не пиши эту ересь сюда, дичь. Я понял, что люблю все больше и больше Юлю Зубкову, написал Слава. Вот так. Юля, ты Славу знаешь? Так. Я понял, что после 30 начинаешь уважать людей, которые легли спать до 11. Вот молодец, это хорошо. Так. Я понял, что раньше не понимал своих родителей. Теперь я им сам говорю, что выключу свет сам. И теперь говорю это своим детям. Я поняла, что счастье иногда выглядит как кондиционер в жаркий день. Это она поняла в выходные. Ребят, сейчас о погоде вернем.
0: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включаю.
13: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Знакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
18: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Отличный трек, да, согласны? Вообще просто мега. Так, ребята, ну, в общем, тема, продолжаем говорить о выходных. На этих выходных я понял, что. И что поняли вы на этих выходных? Какие пришли хорошие мысли, интересные? Я понял, что счастье иногда выглядит как просто, когда все родные рядом. Я поняла, что планы на выходные, они реально могут быть разные у разных людей. Анна, Анечка, аплодируем. Стоя просто тебе. Мысль просто, ну, гениальная, конечно. Я понял, что любимое место в квартире – это диван, и особенно после уборки. На выходных я почему-то задумалась и поняла, что взрослая жизнь – это когда покупаешь продукты и радуешься скидкам. Девочка 29 лет. Без имени. Она подписалась. Девочка 29 лет. Моя ты хорошая. Вот, ну... Вот. Так, я понял, что поездка за город иногда работает лучше психолога, хотя психолог бывало мне помогал, написал Анатолий. Я поняла, что в воскресенье после 7 вечера настроение начинает как-то вот портиться и совсем не хочется в понедельник заводить будильник. Ну, это не выводы, это, знаешь, как это неизбежность, да. Я понял, что самое важное и сложное после выходных – это проснуться в понедельник и не задавать вопросы себе, зачем все это нужно. Очень хороший мем. Сейчас очень хороший мем, ну вот летает, да, мемчик такой. Какая-нибудь неважная любая картинка, ну, пляжного отдыха. Ну, как мы отдыхаем, знаете же, да, первые 2-3 дня, вот, когда ты приезжаешь в отпуск, особенно на морюшко, да, ну, там девочки все это отфоткали, все, они красивые, все в образе, морюшко, я скучала, там, бла-бла-бла. Ну, понятно, да? И, значит, мемчик такой. Самое главное после отпуска... понять, что завтрак будет без этого напитка. Да. Что завтракать этим напитком уже нельзя на работе, да. Ну, морсом взрослым или квасом, да. Я понял, что встреча с друзьями важнее, чем еще один просмотр сериала. Я понял, что иногда лучший отдых просто посидеть вечером на балконе. На выходных я поняла, что смотреть со своим МЧ футбол – это особенный вайб. Написал Даша. Даша – это та, которая ищет трендовых мужчин, зумерок наш. Вот, дальше, значит, вот. Я поняла, что хорошее настроение зависит от мелочей намного сильнее, чем кажется. Я понял, что выходные не нужны для дел, а они нужны для семьи и, может быть, для людей, для близких. Внезапно поняла на этих выходных, Дмитрий, что родители были правы примерно во всем. Это для меня было неприятным открытием. Ребят, ну тут... Вы понимаете, вот я всегда тоже задумываюсь, вот родители мне говорили, там, то, ну, в общем, говорили. Но было много вопросов, и вначале же ты думаешь, да я сам знаю, да чё я сам всё знаю. Вот, потом оказывается, они тебе не то, что прям вот говорили в цвет, они тебе полностью говорили и давали программу, и мы этого не принимали и не понимали, потому что нам давали, представьте, вот какая информация была, короткая. Знаете, есть длинная дорога, есть короткая дорога, то есть они нам экстернатом давали знания этого университета жизни, а мы типа прогуливали. Понимаете? Вот. Да. Я понял, что выходные прошли в два раза быстрее субботы. Я поняла, что стать фотографом я еще успею. Постоянно фотографирую закаты. Вот они, ребята. Я поняла, что иногда хочется не приключений, а просто выспаться и просто побыть дома одной. Я поняла, что любимая кружка делает кофе вкуснее, особенно в субботу рано утром после того, как только пришел домой. Вот так. Ребят, у меня, кстати, есть, у меня есть сертификат, потому что вот я сейчас вспомнил о сертификате, да, Стас написал. Я понял, что активные, спортивные, экстремальные выходные намного лучше, чем я бы пролежал бы на диване после клубов. Вот это важная информация. И, кстати, вот у меня про спортивные, активные истории будет разыгран, да, я думаю, сейчас давайте, знаете, как вот, сейчас я поставлю трек, тоже очень-очень крутой, такой хороший бенгер, винта, ну, знаете, он не олдскульный, он, этот трек будет всегда. Просто главное, хороший ремикс, хорошие руки музыканта, электронного аранжировщика, ну там, битмаря попасть и сделать хороший ремикс. И после этого трека мы разыграем сертификат на квадросафари на покатушке. Нормальная тема, ребят. Поехали! Поехали!

Так, ребята, ну что, дамы и господа, ladies and gentlemen. Такой человек, знаете, в бабочке. Вот эти ведущие, которые свадеб, сейчас они там все загружены. Декораторы, организаторы, то были ветра, то дожди, там все это они видео снимают. И вот эти вот появляются мальчики, эти альпака. Знаете, альпака-мальчики с прическами, пушистики такие, да? Вот похожи на альпак. Вот сейчас мальчишки там, вот, и они такие ведущие, такой, он в бабочке. Дамы и господа! Нет, сейчас такого не будет, ребят. Мы начинаем разыгрывать сертификат на квадросафари. Это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари, прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова. Здесь можно и покататься по маршрутам любого уровня сложности, от прогулки и семейного до настоящего драйва. Можно приехать и с детками, а после заезда вас ждет и беседка на природе, ну и само место, локация, где можно и расслабиться, и отдохнуть. И, кстати, вот для взрослых и детей с 5 лет сопровождающим. Ну, в общем, все это возможно. Друзья, значит, смотрите. Сегодня мы разыграем не при помощи телефона, а при помощи ваших сообщений на наш мессенджер. Единый номер наших мессенджеров 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Что нужно сделать? Нужно прислать правильный ответ. Просто правильный ответ, и ты забираешь сертификат на покатушки на квадросафари. Ну, это крутая история. То есть, поехали, и девчонки любят это, кстати. Для девочек это вообще какой-то отдельный экстрим. И вот руководитель квадросафари Роман Николаевич говорит, что девчонки очень любят покатушки, и прям девичий экстрим, он такой адекватный. Конечно, есть разные карты, разные уровни сложности, но вот девчонки тоже любят активный такой экстремальный вид отдыха. Это здорово, что это у нас здесь, в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Итак, все, внимание. Значит, что нужно сделать? Номер я вам сказал, прислать правильный ответ на вопрос. Сейчас задаю вопрос, даю три варианта ответа, включаю трек, «Елка» нам попоет, новый трек «Проще», «Елка», классная Лиза. Лиза, кстати, ее зовут Ёлка. Вот, пока Ёлка поет, вы присылаете правильные ответы на наш Макс Бомбите. И находим правильный ответ, самый быстрый правильный ответ. И, конечно же, вручаем сертификат. Итак, внимание, вопрос. Если двухколесный транспорт — это байк, да, то как в народе любители экстрима часто называют четырехколесный квадроцикл? Три варианта ответа. Первый вариант ответа — четырехколесный мотоцикл. Второй вариант ответа — квадрик. Третий вариант ответа — квадробайк. Вот какой правильный ответ, ребята, пришлите, а дальше мы определимся. Поехали!

Ребята, я смотрю, все как в кустах спрятались, знаете, как вот, как будто охотники были, да, там, ну, вот по теме эфира мы-то общаемся, ну, так. Но вы знаете, вот я сейчас, я просто открою, это такая, ну, это внутренняя информация наша, но я открою информацию, просто сейчас подбросит на месте моих коллег по цеху, там, радиоведущих, у которых там что-то приходит, какие-то сообщения нет. Значит, вот сейчас пришло 280 сообщений, ребят, пока играла елка с правильным ответом. Вы знаете, практически все ответили правильно. Только вот человек, вот, который, ну, не знаю, как у него абонент 50-57, он ответил неправильно. Ну, бывает такое. Ну, вот бывает такое у человека. Вот. А в основном, вот, ну, все. То есть, вот я реально вот смотрю, вот листаю сообщения, просто вот, ну, реально подряд у всех правильно. Даже девчонки правильно ответили. Сегодня, ребят, сегодня какой-то, я не знаю, наверное, может быть, там, полнолуние. Или, может быть, какой-то прям день женской энергии. Ребята, сегодня правильный ответ первый прилетел от потрясающей девушки. Вот, она на Аве в черном, ну, я так понимаю, наверное, такое платьишко, на черное платьишко, такая блондинка. А сзади какие-то картины, какой-то стол. Зовут ее Мария. Номер телефона, значит, у нее скрыт, но она еще там занимается уходовой косметикой. Машенька, это я тебе. Мария, поздравляю, у тебя номер скрыт. Поздравляю, Маш, тебя, потому что ты выигрываешь здесь. Сертификат на покатушки. Да. От Квадро Сафари. Ты первая, кто прислал этот ответ. Конечно же, ребят, квадрик. Там можно было... Нет, еще можно было, знаешь, квадроберы. Или как они это вот эти? Квадроберы, да? У меня постоянно вот... квадробайт. Квадроберы. Знаете, вот эти люди? Тык-дын-тык-дын-тык-дын-скику. Короче говоря, сообщений было очень много, но первое это было от Марии. Мария, мы вас поздравляем. Фамилию, имя пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер, куда вы написали. И контакт, номер телефона. А мы вам расскажем, как вы... Заберете сертификат электронный, и этот сертификат у вас есть на покатушке на Квадро Сафари. Вот. Ребят, ну мы продолжаем. Спасибо большое за сообщение. Успею еще почитать ваши мысли на выходных и после выходных. А сейчас очень хороший трек. Поехали.

0: Тоже сообщение интересное, есть прям такое, Дмитрий. Я понял, что язык зумеров не такой уж и сложный, и можно его изучить. Ну это, слушай, ну это понятно, кринж-краш, но они же уже, знаешь, они уже зумерята, уже кринж не говорят. У них другие истории. Рофл, там, кринж, там, пикми, альтушка, ну это все понятно, да? Вот, но сейчас они уже немного используют другие выражения, они приходят, эти выражения, да? Вот, допустим, когда, ну, говорят там, или девчонки, значит, встречались там, ну, пошли на сайте знакомств, подписалась, встретилась там, увидела кого-то, вот, парень, ну, не получилось встретить, или у парня получилось там, и парень говорит, ну, друзья спрашивают, как там она? Слушай, да она нишевая девочка, нишевая. Ну, вот, ну, то есть это можно изучить. Юля пишет, значит, Дима, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Юля. Юля, у вас там вот хорошая, мне нравится, знаете, вот аватарка там одна, это мама с детками, замечательно. Вот это вы стоите где-то вот в белом, потом, значит, еще в белом, это где-то в горах, да, и вот это вся в розовом, в шляпке такая, здравствуйте, добрый вечер. Прям хочется сказать, добрый вечер, Юля. Так вот, что пишет Юля, ребят. Значит, у меня вывод за выходные интересный, пишет она. Даже имея на руках полную сумму наличных денег, ты не можешь на нее купить понравившийся автомобиль в автосалоне без принудительного там каких-то историй. Вот, пишет она. Это что за новый прикол? Юленька, ты такая красивая, особенно в шляпе и в очках. Ты знаешь, ты потрясающая, такая, ну, просто легкая, такая нежная. Просто видно, ты не там искала. Знаешь как? Ну, то есть, ну, не там искала. Есть же компании, куда можно заехать и тебе еще и скидку сделать. Понимаешь, Юляш, ты не там искала, наверное. Или у тебя консультант был. У тебя есть твой МЧ, там, МЧ или муж, там, МЧшка, кто-то есть? А напиши сейчас, да или нет, по-быстрому, пока разговариваем. Просто, может быть, тебе не тот совет дали. Или подружки у тебя тоже, может быть, девчонки увлеченные, там, рисуют по номерам, там, или еще что-то такое, да? Вот. То есть, вот, наверное, тебе какой-то человек неправильно дал совет. Потому что есть вот... Я не могу, это сейчас будет реклама, просто вот у меня мой друг, он был в Ростове большим руководителем, потом в Москве, сейчас он вообще всей страны руководитель. Вот, он часто приезжает, там, автоэксперт, мы разговариваем. То есть, если вот ты написала, у тебя есть полная сумма наличных денег на машинку, Юля, ты просто не к тем обращаешься. Тебе бы уже давно все сделали, Юля. Ленточкой перевязали, еще бы тебе шляпу новую подарили, понимаешь, люди. То есть ты не там искала, Юляш. Ну ничего, красивая зато ты девочка. Я думаю, что у тебя все получится. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братищ, братик, сегодня я тебе скажу так. Счастье за деньги не купишь. Да, это было всегда так. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это реально большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома, дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым. Даже в рабочий, даже в понедельник, будний день, почувствуй себя счастливым.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ну, кстати, сегодня у человека вот еще и день рождения. Да, поздравь меня, пожалуйста, с днем рождения. Уже 43 сегодня, Павел. Паш, поздравляю тебя с днюхой. Слушай, ну вот ты понимаешь, в чем дело. Вот есть же, ну, это старая избитая мысль, да, на стакан наполовину полон или наполовину пуст, да? А вот когда ты пишешь уже 43 сегодня, Паша, это тревожная история. Вытри это из головы, сотри этот файл. Да, вот. Уже, понимаешь? Тут, вот смотри, всего лишь меняешь одно слово, и уже меняется вообще все сообщение. То есть вместо «уже 43» ты написал, да? Пишешь «еще 43». И совершенно мысль другая, Паша. Понимаешь, в чем дело? То есть уже 43, у тебя стакан наполовину пуст, понимаешь, в чем дело? А когда еще 43, стакан наполовину полон, а это большая разница, понимаешь, в чем дело? То есть, Пашок, это такая тема. Ну, то есть это фундамент, это база, знаешь. Вот когда ты эту базу поправишь, и вот на аватарке у тебя там упорный труд, куча денег лежит, там ключик от машинки, в обвесе, как нормально, у меня друг армянин покупает такой, в обвесе, вы там, в АМГ, там вот это, брат. Вот тогда у тебя это все и появится, понимаешь, в чем дело? Вот, вот это вот... Вот это вот твое слово «уже 43», знаешь, у меня есть тоже друг, который, знаешь, мне был там, ну, какой-то, ну, типа, там, я не знаю, там, 30, там, 31 год, а он тебе, «Тебе уже четвертый десяток!» Я говорю, слышишь? Шнурки погладь! Я ему говорю. Вот, вот это очень важная тема, ребят, база. То есть не уже 43, или там девочка сейчас такая вся красивая, губы, брови, уже 37, девчонки. Нет, еще 37, моя хорошая. Я еще вот она, ваша, с бровями и ничья. Ну так. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Ребят, сейчас идем обедать, понедельник, общаемся с коллегами, обсуждаем, как, что, где, кто был на море. Может, какие-то приехали уже загоревшие, там, расскажут, что и как по денежкам, там, что в Лазаревской. Вот, а вечером будем закрывать рабочий день в 16:00.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Тех музыкантов, которые были в нашей компании только что, сложно не заметить. Ну, давайте еще раз их обозначим. Это Тиесто и Брана Грейс на радио FM Beautiful Places. Указали на все какие только возможно красивые места. Вот было бы хорошо, если бы сейчас, знаете, каждый из нас открыл свои фотки за прошедшие выходные и посмотрел все фотографии и, самое главное, в каких локациях они были сделаны. Ну, я не сомневаюсь, что у кого-то там будет море фотографий еды или просто как ты валяешься на диване, смотришь сериалы, отдыхаешь. Ну, собственно, а чем еще заниматься, когда выходные созданы были специально для этого. Ну, а сегодня понедельник, так, на всякий случай, напоминаю, да, мы продолжаем трудиться, продолжаем заниматься важными делами. И, кстати, чтобы воспоминания были приятны о прошедших выходных, впереди у нас «Медуза» — «Don't Wanna Go Home». Я думаю, что подходящая работа.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Золото успели получить на Radio FM прямо сейчас. Gold, Antoine Glamoran. Ну, я думаю, что не будет лишним, если сейчас каждый из нас накидает какие-то планы на ближайший вечер. Чем можно заняться, когда рабочий день завершится и подойдет к своему финалу? Вот что можно будет себе позволить, а? На этот вопрос вы готовы сейчас ответить или пока еще... Пока еще вообще не располагаете никаким ресурсом, в том числе и силами, чтобы думать насчет этого. Ну, это вы уж там сами решайте самостоятельно. А я вот горячую встречу вам однозначно гарантирую сегодня вечером в шоу «Юля Паго». Знаете, кто придет? Лена Катина, солистка группы «Тату». Начало в 19:00, ни в коем случае не пропустите. Ну, а вопросы можете задать в нашем канале в Максе. Заходите, подписывайтесь, DFM. Да, все самые интересные вопросы можете кинуть на номер 965-115-5115. Сегодня вечером Лена Катина в шоу «Юли Паго» в 19:00. Не пропустите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Can

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радио DFM.

ATB на радио DFM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого понедельника. Ну и чтобы он продолжился как надо, у меня есть хорошее предложение.

0: Я так понимаю, все уже догадались, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько минут. Ну, если вдруг еще никаких догадок у вас там нет, ну, на всякий случай, давайте я напомню, что в это время у нас обычно тут случается квиз, и сегодняшний понедельник у нас не исключение. Поэтому прямо сейчас звоните, принимайте участие, получайте подарки. 8495-956-1012. 8495-956-1012. Удачи!
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
15: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Премьера на домашнем.
18: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
17: О таком враче мечтают многие.
18: Я здесь, рядом.
17: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
19: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
15: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
0: Здесь что-то есть.
15: Некуда бежать.
9: «Негде прятаться». Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

и также Portugal The Man. Буквально через пару мгновений будем играть и раздавать подарки. Квиз у нас ожидается впереди. Звоните 8495-956-1012. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Время еще есть. Удачи!

0: Начинается квиз, и сегодня в нем принимает участие Екатерина из города Брянска. Присоединяется ко мне, к моей компании, именно эта девушка. Катя, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давай, рассказывай, как понедельник у тебя стартовал эта рабочая неделя? С чем приятного? Или, ну, были такие вещи, когда вот не хотелось, может, просыпаться, там, будильник с утра тебя раздражал? Было такое?
1: Ну, конечно, вставать не хотелось.
0: Ну, нормально. Ну, зато уже, я думаю, к этому моменту уже успела как-то вот раскачаться, взбодриться, настроиться все-таки на работу. Получилось это сделать?
1: Да, трудимся по полной.
0: Ну, это хорошо. Я надеюсь, и в квизе у нас получится показать очень хороший результат. Впереди у нас ровно одна минута. Вопросы от меня, от тебя правильные ответы. А потом, собственно, мы подведем итоги, почитаем количество правильных ответов. Вполне возможно, уже в пятницу на этой неделе ты станешь самой лучшей участницей квиза. Ну что ж, правила понятны. Я надеюсь, Катя, ты готова?
1: Готова, как пионер.
0: В таком случае я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Катя, сегодня отмечается праздник объятий. Как ты думаешь, сколько раз в день психологи советуют обниматься для счастья?
1: Чем больше, тем лучше.
0: Это правильный вариант ответа, да. С объятий переключаемся на день тропиков. Как называется густой, труднопроходимый лес, расположенный в тропиках? Это слово на букву «Д».
1: Джунгли?
0: Разумеется. Какой вымышленный персонаж Эдгарда Бэрроуза жил в джунглях и умел разговаривать с животными?
1: Маугли.
0: Маугли – это в случае Киплинга, а в случае Бэрроуза – это все-таки Тарзан. Международный день рыбака. Послушаем фрагмент известного мема и скажи, пожалуйста, какую именно рыбу поймал этот мужчина? Внимание сюда.
2: Вот она, рыба моей мечты, вот она.
0: Какая там рыба была?
1: Не знаю, том.
0: Нет, ясь. Сколько раз старик из сказки Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке закидывал невод в море?
1: Три.
0: Три раза. Это правильный вариант ответа. 62 года назад было придумано электронное устройство для управления телевизором на расстоянии. Как это устройство называется?
1: Пульт.
0: Пульт, разумеется, принимается. День рождения отмечает певица и модель Николь Шерзингер. Солисткой какой группы она была? Sugar Babes или Pussycat Dolls?
1: Второй вариант.
0: Это правильный вариант ответа. Ох, вот у меня просто вопрос. Как ты не могла вспомнить вот это вот, а?
2: Ясь!
0: По всей видимости, просто, Катенька, этот мем прошел как-то мимо тебя, или ты его забыла?
1: Не слышала, да.
0: Не слышала. Я тебе рекомендую не только послушать, но и посмотреть. Я уверен, тебе тоже понравится. Так, подводим итоги и считаем количество правильных ответов. Сколько ты там насчитала? Или ты не считала? Нет?
1: Нет?
0: Нет? Ну, давай, посчитаем вместе. Объятия. Тут любой вариант подходит. Действительно засчитано. Джунгли засчитано. Маугли мимо. Ясь мимо. Три раза. И Николь Шерзингер. И также пульт. Из семи возможных ровно пятерочку мы сегодня набрали. Но, в принципе,
1: ура,
0: для понедельника, учитывая то, что сегодня ты просыпалась еле-еле-еле, настраивалась на работу и все такое, это хороший результат. Да, с реакцией, с внимательностью у тебя сегодня все в полном порядке. Я тебя поздравляю с этим результатом и поздравляю с тем, что ты уходишь у нас не с пустыми руками, а получаешь фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления, Кать.
1: Ура! У меня группа поддержки.
0: Отлично. Всему Брянску передавай привет. И давай как можно громче на всю страну слово «квиз» на счет три. Раз, два, три. Катя.
1: Квиз!
0: Отлично.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: А аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-013-144.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Поколение в эфире радио DFM. Ну а что касается новостей насущных, то в Омске появилась вакансия, конкурс, на которую, мне кажется, будет зашкаливать. И это смотритель рилсов. Что ждет кандидата на данную должность? График 5 на 2, 8-часовой день и зарплата до 250 тысяч в месяц.
1: Опачки!
0: Как говорится, ноги в руки и бежать, если успеете. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели. Каким бы ни был понедельник.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

Ну что, фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который предстоит именно вам сразу же после этого трека. Звоните плюс 7495-956-101.2. На кону наш фирменный мерч. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Говорим о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поприветствовать в эфире радио DFM Ольгу. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Ольга. А что это вы переключились на громкую связь? Зачем хитрите? Я же просила вас говорить только в трубочку.
1: Нет.
0: Да.
1: Я в трубочку говорю.
0: Да что вы такое говорите? Ладно,
1: говорю.
0: Окей, хорошо. Фейк-ньюс, Ольга, для вас. Я озвучу прямо сейчас подряд три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А пока к сути дела. Вот как выглядит первый из них. Нужно определить правдивость, собственно, хотя бы двух из них, из этих заголовков. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что нет.
0: Угу. В школах с 1 сентября анонсировали введение арабского языка.
1: Нет.
0: В Москве мужчина заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина.
1: Да.
0: Нет. И вообще...
1: Нет, не туда, не сюда.
0: И давайте разбираться, потому что люди-то с нами тоже в параллель играли. Да, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Таки да, в школах с 1 сентября анонсировали введение арабского языка. Ну и нет. В Москве мужчина не заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина. Во-первых, где их столько найти? А во-вторых, хитер-бобер. Ольчка, не в этот раз. Не в этот раз. Но, привет.
1: Ну, ничего страшного.
0: Мы ваши услышать обязаны.
1: Ну, я передаю всем огромный привет. Желаю всем бодрости духа и в такую жару трудоспособности, и чтобы у всех было хорошее настроение.
0: Обязательно, без этого вообще никуда. А в какую такую жару и где? Вот у нас, знаете ли, 18 всего лишь в московском регионе.
1: А у нас в Сибири 30.
0: Мать моя женщина.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
6: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
7: Здесь что-то есть.
6: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1916 году в Штатах состоялся первый полет самолета компании Boeing. Правда, это был гидросамолет. В 1925 там же в Америке запатентовали электрическую лампочку с матовым покрытием, а в 1964 все там же в Соединенных Штатах создали пульт дистанционного управления. Только изначально он связывался кабелем. С этим, как его там?
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: И, друзья, пока мы с вами постепенно начинаем вкатываться в очередную рабочую неделю, другие же способны порадовать нас вполне себе осмысленными новостями. Почему? Потому что в России взяли, да и назвали слово с рекордным числом синонимов в русском языке. Интересно? Это наречие «очень». Его, так сказать, заменителей обнаружилось около 100 вариантов. Весьма, крайне, чрезвычайно, жутко, чертовски, страшно, дюже, страсть, как и так далее. Есть даже разные теплые выражения с этим наречием.
1: Буду очень любить и очень скучать.
0: Как приятно, Владимир Владимирович. Ну а если вам страсть, как хочется заполучить фирменный мерч от радио DFM, то время пришло. Дождитесь, пожалуйста, моего специального сигнала. Первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте концовочку новости и забирайте его себе. Я же вас категорически приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего понедельника. Объявляется перерыв.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: что, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Ильдусом. Ильдус, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ох, слава богу, вас слышно прекрасно, потому что у меня были на этот счет сомнения. Ильдус, что было дальше? Вот так вот называется наша незамысловатая игра, а может быть и наоборот. У нас для вас есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее три варианта концовочки. Если, соответственно, выбираете правильный, мы дарим наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, мы дарим вам возможность передать ваши фирменные приветы. Вы готовы?
1: Да, конечно.
0: Москвичка поскандалила с сотрудником пункта выдачи заказов, потому что он не... Многоточие. Вопрос. Чего было дальше? Не выдал заказ, не улыбнулся, подлец, или не попрощался, зараза такой. Выбирайте, Ильдус.
1: Так, самое нереальное, да? Реально нереальное.
0: Да. Не выдал заказ, не улыбнулся или не попрощался.
1: Я думаю, не попрощался.
0: Не попрощался, да? Так был
1: нет,
0: рад.
1: Ну, давай.
0: Ага.
1: Так. Или не улыбнулся все-таки.
0: Ну, тут вот как вам ближе. Вот, покрутите, повертите. Но только недолго, пожалуйста.
1: Угу.
0: Не улыбнулся или не попрощался? Зараза такой.
1: Зараза такой.
0: Да.
1: Так. Скандал, скандал. Нет, пусть, наверное, не попрощался.
0: Не попрощался все-таки, вы считаете?
1: Ладно, уговорили, не улыбнулся.
0: Я вас даже не уговаривал, я вам просто предложил еще один вариант сверху. Это вы уже начали ерзать? Значит, все-таки не улыбнулся, Ильдус?
1: Да, не улыбнулся.
0: Москвичка поскандалила сотрудникам пункта выдачи заказов потому, как ей не понравилось, что он встретил ее без улыбки.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
0: Ильдус!
1: Ура, ура, ура!
0: Победа! Господи, сколько пришлось времени потратить на то, чтобы собраться с мыслями и нужный выбрать вариант концовочки. И вы сделали это блестяще. Я вас с этим поздравляю. Фирменный мерч от Радио DFM отправляется именно вам и никому другому. А пока у вас есть 5-10 секунд на приветы.
1: Передаю привет всему городу Набережной Челны, всем, кто меня узнал.
3: Реклама. Главденс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта «Глазная клиника Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

feel like a criminal, falling apart, we're leaving for Venus.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
11: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
12: Здесь что-то есть.
11: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: можно отметить. А отметить сегодня можно день поиска кладов, ну или же праздник объятий и заключить в их какого-нибудь нечаянного прохожего. Но все-таки не всякого.
1: Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: My Head только что в эфире радио DFM, ну а я не могу выбросить из головы тот факт, что школьница из Москвы Екатерина Малкова установила рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, набрав максимальный 500 баллов.
1: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач. По соточке она получила за все 5 предметов. По русскому, математике, химии, физике и информатике. И больше всего этому, конечно же, рада ее мама.
2: Умница, дочка.
0: Если и вы хотите проверить свои знания по русскому языку, то можете принять участие в игре «Слово дня». Дождитесь только моего сигнала, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте в пользование на наш фирменный мерч. Здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ноти». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио DFM.

0: Наконец-то дождались, игра слова дня. И дождались, и наконец-таки, появления в эфире грамотея Рената. Рената, здравствуйте.
1: Привет.
0: Да, здрасте, Ренат. А что это вы так? Вы вспомнили, что у вас было по русскому языку, кстати, что?
1: Пятерочка.
0: Да, заулыбались так ехидно. Пятерочка была. Значит, вы считаете, что способны справиться с нашей задачкой, да?
1: Возможно.
0: Есть тут один новостной заголовочек и словечко, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Рената. Если все складывается в вашу пользу, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч обновленный. Если ничего не получается, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Рената, в Министерстве транспорта Красноярского края сообщили, что отремонтируют путепровод или путепровод через федеральную трассу Сибирь. А вот теперь выбирайте, где, собственно, нужно поставить правильное ударение. Путепровод или путепровод?
1: Путепровод. Второй вариант.
0: Нетушки, обознатушки, перепрятушки. Давайте разбираться с пятерочкой с вашей по русскому языку. Это сложное слово, Рената. Образованное от двух других. А в таких, как известно, ударение всегда падает на второй корень. А он тут вот. Следовательно, правильно говорить путепровод. Но знаете, что я вам скажу? За пятерочку по русскому аплодисменты все-таки. За пятерочку по-русскому аплодисменты, а за незнание в данном конкретном случае только приветы. Мы все во внимание, передавайте, пожалуйста.
1: Я передаю привет сейчас своим детям, которые сидят в машине и смотрят, как мама разговаривает по телефону. Привет, Дима, привет, Вова, привет, Алёша!
0: Ура!

0: ДиЭФМ.
1: Радио ДиЭФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
2: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
3: Я уснул.
2: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
3: Это может передается воздушно-капельным путем.
2: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
4: Я почтальон Печкин.
2: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио ДиЭФМ.
1: Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
13: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
14: Только 2.
15: О, как раз еще и самоката привезли.
16: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
8: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
9: Здесь что-то есть.
8: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: завтра. Давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары, а американские ученые заявили, что, мол, все, кто родился в 90-е, стареют быстрее своих родителей.
1: Вот стена.
0: Бредовее новости не придумаешь. А ответственность самого человека за собственное здоровье снимается, вы хотите сказать, да? Просто от дуновения ветра люди стареют. Здоровье – это комплекс факторов. На этом на сегодня у меня все, дорогие друзья. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

Ух, Дмитрий, прям прокачали, написала Кать. Катюш, конечно, прокачали. Но в самом начале мы стартанули и дали шума. Добрый вечер! Та-да-та-да-та-да. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time». Здесь начинается юг, а здесь начинается лето. Да вообще у нас все начинается здесь. Ну, это же родной город, правильно, любимый. Сейчас, знаете, жители других регионов говорят, а что это у вас, а у нас? Нет, ну у вас по-своему, у нас ростовчан по-своему. Да, ребята? Добрый вечер. Напомню, ДФМ, Ростов, станция для слушателей старше 12 лет. Наш общий номер ваш для ваших сообщений на все наши мессенджеры 8-918-5900-469. Кстати, уточняю, не более одного сообщения за радиопередачу, убедительная просьба. Так, есть паблик ВКонтакте ДФМ Ростов и 320-104-6. Это цифры нашего номера телефона, нашего прямого эфира. Ну, как хотите, это можете называть. Друзья, знаете, хотелось сегодня поговорить, знаете, вот о чем. Можно, знаете, как вот, можно поговорить о взрослых, да, и какие-то вот истории друг другу рассказать, да, потому что все мы как бы, ну, типа, все мы родом из детства, знаете, есть даже такое произведение. И, кстати, у взрослости нет возраста, кстати, да, вот тебе 18, уже тебе 18, вот девочки же, они, вот смотрите, вот они, им 18 постоянно, потому что они слушают «Крошка моя» или «18 дней уже», вот, много-много лет подряд. И они всегда 18-летние, да, мои киси хорошие, мои зай. И, значит, в какой-то момент понимаешь, что тебя искренне вот радует хороший матрас. Мы это уже все обсуждали. Я, знаете, что хочу? Вот. Сегодня давайте вот друг другу подрасскажем. Я понял, что стал взрослым, когда получилось это. Или начал кайфовать от этого, да? То есть, или начал получать наслаждение от этого. То есть, знаете как, в детстве там были какие-то запреты. Там, после, там, я не знаю, там, в 9 вечера домой. Сделай уроки, помой руки, убери в комнате, сходи за хлебом там и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот, были какие-то там, ну, понятные запреты, очень правильные, кстати, я считаю, вот. И, знаете как, вот как вы поняли, что вы стали взрослым, да? Не встали, а стали взрослым, да? Вот буквально, знаете, вчера еще вы были ребенок, а сегодня вы поняли, что вы уже стали взрослым. Тема эфира. Как я понял, что я стал взрослым? И, я не знаю, ну, пример какой-то такой. Я понял, что стал взрослым, когда начал радоваться пустой корзине из-под мусора или там ведро мусорное пустое. Раз и обрадовался. Или там, я не знаю. Я понял, что я стал взрослым, когда новая сковородка обрадовала больше, чем какой-то новый трек от какого-то артиста. Вот такой же тоже может быть, знаете. Сначала ты был меломаном. Да. Вот, а потом оказалось, ты радуешься сковородке. В общем, тема у нас, ребят, такая. Ну, она общая, она понедельничная, вечер закроем красиво. В общем, как вы поняли, что вы стали взрослым? Это тема нашего эфира. В общем, набросайте, накидайте. Далее, ребята, я подобрал треки. Ну, сейчас стартанули, мы разогрелись. И вот сейчас пойдут нетленки, я их так часто называю. Нетленки. Мне одна из моих руководителей много лет назад запрещала говорить вещага, вещица или вещага. А мы часто этим, ну, очень часто, знаете, как злоупотребляли этими словечками в эфире, да. А сейчас вещага, а сейчас супервещица. Вот. А далее пришли слова бенгеры, хитяра. Вот. Но это действительно, это база, ребят. Это мощный трек. И вот этими треками сегодня мы наполнили нетленками свой эфир для того, чтобы было вам комфортнее и понедельник был легким. Ну, кстати, уже Григорий написал: я понял, что я стал взрослым, когда сам стал родителем. Вот, началось уже. Катя написала: я поняла, что я стала взрослой, когда свободное парковочное место для меня стало праздником. Ребят, ну прям вот уже хорошо, база. Поехали! Поехали!

Ну вот, ребята, поехали. Когда вы поняли, что вы стали взрослым, ну, прям поехали, прям поехали. Добрый вечер, ТФМ. Пожалуйста, передайте привет моим доченькам, Вероничке и Варюше, и скажите им, что мама их очень сильно любит. Заранее огромное спасибо. Заранее огромное вам, пожалуйста. Я понял, что стал взрослым, когда уже могу себе купить чипсы, когда захочу, и родители не запрещают их. Но вот желание их есть уже пропало с возрастом. Вот, дай-ка я фанфарки. Насчет чипсов, да, согласен. Не, ну, бывает, сейчас футбольные баталии, чипсики и так далее взяли и поехали. Я понял, что стал взрослым, когда услышал в 6 утра громкую фразу «ротоподъем». Вот, молодец, красавчик. Дальше. Я понял, что стал взрослым, когда понял, что еда в холодильнике сама не появляется. Я тебе больше скажу. И сама еще и не готовится, даже есть ингредиенты. Это вот точно, вот, прям можно добавить. Ага. Я понял, что стал взрослым, когда тишина в квартире стала нравиться больше, чем музыка, под которую я раньше двигался в тачке, и в машине не мог ездить в тихом салоне, только должен был быть кач. Вот это я тебя тоже понимаю, поддерживаю однозначно. То есть наступает такой момент, но у меня есть там профессиональная деформация, ну, в плане там постоянно там со звуком работа, с музыкой там и так далее, да. Вот, то есть раньше я реально не мог, ну, вот передвигаться без звука в тачке, а сейчас наоборот со звуком очень сложно передвигаться в тачке. Я понял, что стал взрослым, когда к моим советам стали прислушиваться не только мальчишки с пушком, но и дяди с бородой, написал Андрей. Андрюша, ну ты прям гуру, прям. Ты прям какой-то серьезный такой, суровый такой гуру, да? Так, дальше. Ну, поехали. Я понял, что стал взрослым, когда хороший пылесос, оказывается, это очень хорошее приобретение. Я понял, что я стал взрослым, когда в выходной захотел просто поспать, никому не звонить и не спрашивать, ну чё мы где? Вот. Кстати, классный вопрос, согласны? Ну чё мы где вообще, чё решать? Пятницу днем. Я поняла, что я повзрослела, когда начала смотреть прогноз погоды с интересом. Да, это я, Инесса. Я понял, что стал взрослым, когда удовольствие начало приносить чистая кухня. Ну, такие прям серьезные истории. Я повзрослела и на банальные мужские флирты не реагирую. Наталья. Банальные мужские флирты. Это те, которые... А давайте еще поднабросайте. О, ребят, сейчас кринжатины поднабросайте. Хотя уже зумеры не используют кринж, что уже там, ну, это вообще... Ну, вот. Поднабросайте, пожалуйста, ребят, вот как вы подкатываете к девочкам? Вот есть у пацаны, вот сейчас мужчин, ребят, много же, да? Ребят, давайте вот свои подкаты тоже поприсылайте, пожалуйста, да? Ваш пикап, ваш уровень пикапера, то есть такое весь. Оба. То есть там вашей маме зять не нужен, это база, да? То есть мы ее не используем, этот трешак. Вот. Все-таки, ребят, вот если есть возможность, как вы подкатываете к девочкам? Какой у вас конек есть? Вот можете просто поозвучивать, понакидать тоже параллельно теме сегодня эфира. Я понял, что стал взрослым, когда стал считать седые волосы. Я тебе, знаешь, что хочу сказать, Максим? Седые волосы — это мужской опыт. Нет, дело не в том. А вот когда ты стал считать волосы, и ты уже можешь свои 5-6 волосинок на голове посчитать, вот это уже ты стал взрослым. Это я тебе говорю профессионально. Да. Я поняла, что я повзрослела, когда захотела купить хороший ортопедический матрас и ортопедическую подушку в таком-то магазине. Да, это дорогой магазин, я не могу сказать, это будет реклама. Но теперь я сплю как ребенок. Моя ты умница. Димон, я подкатываю к девочкам всегда с просьбой, срочно нужно позвонить, закончились деньги. Что, и дают телефон, что ли? Ну, еще остались такие девчонки, которые дают телефон позвонить. Ребят, ну, в общем, сегодня у нас звук мощный и еще один разрыв, ну, вот разрывище, вещага. Нереально. Готовы, южане? Оп!

0: Так, ребята, ну, поехали, почитаем ваши сообщения по теме. Но вот многие пишут: не буду сдавать свои способы подката, потому что так будут пользоваться все. Ну, я так понимаю. Да, это такая, это свои, ну, лайфхаки. Не хочется, некорректно будет говорить, да, там, это свои какие-то способы, да. А, я понял, когда стал взрослым, когда в машине, в магазине при покупке товаров начал качать свои права. Игорь из Ростова написал, вот человек, видите. Я понял, что стал взрослым, когда начал радоваться отмене совещания или видеоконференции, так скажу, там называется немножко по-другому. Я понял, что стал взрослым, когда новые контейнеры для еды показались очень полезной и крутой покупкой на маркетплейсе. Стасян. Стасик. Так, я поняла, что стала взрослой, когда качественная беседа вечером без негатива является оздоравливающей беседой. Слушай, прямо аж вот какие-то... Да, Юля, как-то как компоновка у тебя такая, сообщение очень такая интересная. А я понял, что стал взрослым, когда начал говорить дома тоже хорошо. Я почувствовала, что я возмужала, когда начала радоваться полному баку бензина после сдачи на права. Видите, как вот? Вот смотрите, вот женская. То есть она в одном сообщении, в одном предложении пробросила. Смотрите, я девочка, я радуюсь полному баку, у меня машинка есть. Вот. Заработала сама. Так, я понял, что стал взрослым, когда удовольствие приносит вовремя оплаченная коммуналка, когда нет долгов. Я поняла, что повзрослела, когда спокойно отказалась идти на шумную вечеринку, взяла книжечку и напиток, ну, девичий напиток, бокальчик. Я поняла, что стала взрослым. Ну, в общем, или взрослой, наверное, да? Когда новые кухонные ножи показались очень крутым подарком, и я невозможно обрадовалась. Хочу передать большой привет Стасяну и Антону. Сидим, пилим, и заканчивается рабочий день очень хорошо. Пили чай, все в порядке. Вот такие сообщения. То есть они пилят что-то. Вы пилите не как в золотом теленке. Помните, Шура пилите, она золотая, когда гильку пудовую пилили. Так, я стала взрослой, когда впервые купила себе чай и научилась его заваривать. Вот так. Понятно? Я, конечно, стал взрослым, но я так и не понял, как я повзрослел. Вообще, с удовольствием всегда радуюсь чистой машине. Даже в детстве, когда мы с папой ехали на мойку и это делали сами. Андрюша, абонент 4015, там же было сказано, не более одного сообщения за радиопередачу. Я понимаю, тебе хочется. И 3-4 сообщения. Андрюха такой улыбчивый, в кепке стоит где-то в пейзаже природно-горном таком. Не больше одного, Андрюш. Так, дальше. Я понял, что стал взрослым, когда новые носки стали очень хорошим подарком, но пена пока еще меня не радует. А, сильно. Так. Ладно, ребята, давайте о погоде. Погода.
1: В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в завтрак? застолье.
7: Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. Столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Ребята, ну что, я выждал время, собрал ваше сообщение по поводу знакомства. То есть такая пикаперская история, да, значит, я не знаю, моменты пикапа, да, или моменты знакомства. То есть здесь сегодня есть не только, кстати, мужские сообщения, я вот сейчас просто отселектировал, но и девичьи сообщения. Как вы знакомитесь, да, есть какие-то свои способы, как познакомиться, может быть, знаете, кто-то вот хотел познакомиться, но там стесняется, не знает, что сказать в этой ситуации, да, как вести себя, что делать. И вот здесь есть, ну, я вам хочу сказать, я даже не ожидал, что сейчас вот так подключитесь на свои лайфхаки по знакомству. Итак, поехали. Ну, смотрите, давайте мы это все будем с вами воспринимать по-ростовски. Так вот, позитивно, с нашим чувством юмора. Значит, я, если девушка понравилась, всегда спрашиваю дорогу. Даже если знаю, куда идти. Главное, начать разговор. А там уже как карта ляжет. Слушай, ну молодец. Но есть же девочки наши ростовские, которые скажут, знаете, мужчина, что... Мужчина, знаете, что я вам скажу? И дальше ты же понимаешь, что можно сказать. Далее. Мой жен... Ну, смотрите, девочка пишет, тихо. Ребят, ну, буду так пытаться, чтобы, знаете, чередовать, да? Мой женский лайфхак простой, Дмитрий. Вот. И смайлик краснеющий. Если мужчина понравился, просто улыбаюсь ему чуть дольше обычного. Если не понял, значит, не мои. То есть... Слушай, а вот как обычно, это сколько по времени ты улыбаешься? И не как обычно, дольше по времени, это сколько в секундах? Вот, ну, хотя бы понять это, знаешь, как вот, ну, мужчинам нужна такая логическая цепочка выстроенная, так вот логика, сколько там, а сколько там. Я однажды познакомился с девушкой в очереди за кофе, сказал, что у нее хороший выбор напитка, хотя вообще не понимал, зачем она заказывала лавандовый раф. И ты подкатил к ней, да? А ты себе тоже в этот момент заказал лавандовый раф? Вот. Ну, мне нравится, вы знаете, мне очень нравится слушать этих зумеряток, этих, ну, нишевых девочек, которые заходят, значит, у нас есть кофейни такие, сетка, да, знаете, да, там. Ну, берут, бывает вкусняшку не берут, но они так это делают, заказывают. Лавандовый раф. В носик немножко вот. Особенно ребята-таксисты на это могут подтвердить, потому что они точно так же, вот так недовольны, что-то говорят, подъедьте ближе. Согласны, пацаны? Дальше, если мы... О, смотрите, женская, ребят, девичья точнее, ну, не женская, сейчас какая-то, какая-то женщина. Ладно, женщина, подвиньтесь. Так, если мужчина понравился, могу специально спросить у него что-нибудь смешное. Например, как думаете, дождь будет или нет, если на улице солнце и жара? Нормально. Представляешь, тебе такая поворачивается, хохотуха такая. Ладно, хорошо, не в леопардовом, ну, в обвесе, губы, брови. Так. Мужчина, а как вы думаете, дождь будет или нет? А еще эти девчонки в леггинсах, знаешь, такие, которые необъятные в леггинсах. Ладно, дальше. Мой способ знакомства – собака. Пока гуляешь с ней, знакомство можно завести любое и пообщаться насчет псины, а потом обменяться телефонами и так далее. Я всегда смотрю в глаза и улыбаюсь. Если мужчина улыбается в ответ, значит, можно начинать разговор. Мария. Спасибо, Маша. Если девушка понравилась, могу попросить ее сфотографировать меня. Главное, потом не забыть поблагодарить и познакомиться, и спросить номер телефона. Я один раз познакомилась с мужчиной, попросив открыть бутылочку воды. Женская хитрость иногда работает идеально. Татьяна. Лучший способ познакомиться, пишет Антон. Ну, Антох, он подписался, да? Лучший способ познакомиться – пошутить. Если человек смеется, уже есть шанс на продолжение общения. Мой лайфхак – спросить девушку про книгу, которую она читает, даже если я никогда не слышал про автора. Слушай, а ну вот ты, то есть ты специально девочек с книгами вылавливаешь? Так, видишь, с книгой, все, и поехали. А если она без книги? Я специально медленно выбираю фрукты, овощи на рынке, если рядом симпатичный мужчина. Ростовский и мужчины бывают даже оплачивают мне мою покупку. О!
Я не буду продолжать про тарелки. Ладно. Если мужчина понравился, могу спросить, где он купил такую футболку. Обычно после этого начинается беседа и разговор. Ребят, вот как бы тема эфира перескочила. В общем, просто сейчас Николай подключился. Димон, что за тему обсуждать, Коль? Была одна, сейчас мы решили, знаешь как, друг другу рассказать лайфхаки и дать советы, как познакомиться. Вот люди бывают, знаешь, хотят, вот симпатия есть какая-то, а познакомиться сложно. Ну, какое-то стеснение. И вот мы сейчас друг другу рассказываем способы, и девочки тоже, кстати, пишут, рассказываем способы, как начать, с чего начать, как познакомиться.

0: Так, поехали дальше. Классный трек тоже, да? А, так, способы знакомств, поехали. Ну и темку вы закрутили, конечно, Дмитрий. Мой способ попросить помощь — донести тяжелый пакет. Правда, пакеты иногда приходится специально делать тяжелыми, чтобы донесли. А там, может быть, и познакомимся. Инесса. Я познакомился с будущей женой, потому что ей уступил парковочное место, и дальше понеслось. Она сама срисовала телефон с моей машины, написала сообщение «Спасибо за парковку», и тут вот оно понесло. Вот вам, ребята, тоже смотрите, хорошо. Хороший способ. А, я всегда начинаю знакомство с комплимента, главное, чтобы он был нормальный. Нормального не звучал. Ну, или с интернета, да, каким-то штампом. Либо, знаешь, что... Ну, вы такая пышка! Прикинь, подходишь к девочке. Ну, она такая, ну такая вот. Ну, в леггинсах такая. Я говорю, такая пышка, округляшек. Да, такой. Смотрите, какой ответ будет. Если мужчина понравился, пишет девушка без подписи, правда, да, и в аккаунте скрыто имя, значит, если мужчина понравился, могу специально задержаться в кафе подольше. Иногда судьбе надо дать несколько лишних минут. Вы понимаете? Вы понимаете, пацаны? Сейчас все. То есть она считала тебя. Ты там такой думаешь, я такой мачо, сейчас туда-сюда. Она все считала. Считала тебя, понимаешь, да. И она, видишь, она осталась в кафе, чтобы дать тебе наконец-то шанс, чтобы ты хотя бы как-нибудь подошел и что-нибудь спросил. Хоть где тут находится, я не знаю, там, парк Революции или Горького. Ну, так. Так, я однажды познакомился с девушкой, спросив, где тут хороший шашлык. Ростовский способ работает. Она сказала, где. Во, нормально. Где тут мясо? Вообще я использую очень часто в корыстных целях. Мой лайфхак такой, Дмитрий: попросить мужчину сделать фотографию, потом обязательно находится повод еще немного поговорить, и, как правило, они сразу начинают просить мой номер телефона. Ай, звезда моя, царица просто. Просто на рингтон нужно ставить Аню Ась. Я никогда не использую заготовленные фразы, всегда импровизирую, и все получается. Просто говорю то, что думаю. Иногда это работает лучше всего. Слушай, ну ты понимаешь, в чем дело? Нужно тогда думать позитивно, потому что бывают же разные ситуации, стрессовые, да? Если мужчина понравился, могу спросить, который час, хотя телефон лежит в руке. Слушай, ну вот это, кстати, вот это мудрая история. Смотрите, то есть она стоит с телефоном. Представьте, да, девочка стоит с телефоном и спрашивает вас, который час. Если ты, как бы, ты парень понимающий, ты все сразу просек. Ты увидел телефон в руках и говоришь: ну, в принципе, сейчас еще не полшестого, моя хорошая, а сейчас где-то около, ну, около часа дня. Все, ну, как бы, вот. И я могу с вами прогуляться. Есть такая мужская шутка. Ну, время полшестого не очень, но когда уже без 27, это еще хуже. Вот. Так. Я познакомился с девушкой, потому что у нас одновременно выпали ключи. Пока собирали, разговорились, познакомились. Мой способ простой. Сказать что-нибудь смешное про ситуацию вокруг. Юмор всегда помогает. Если девушка нравится, могу предложить ей свое место в очереди. Иногда джентльменам это получается и работает. Я специально спрашиваю мнение мужчины по какому-нибудь пустяку. Например, какой кофе лучше выбрать? Ай-яй-яй, ты какая хитрая, как лиса, Лена! Ай-яй-яй. То есть ты его считала, срисовала. Видишь, славный парнишка, все нормально. Или такой сейчас с притчей пушистик, вот эти альпака-мальчики. Такая: а какой кофе лучше выпить? А он, представь, а он такой на ручнике. Он:
1: а я все чай пью-ка. Черный пью, чай из пакетика.
0: Я познакомился с девушкой на заправке. Пока пытался разобраться с приложением, она пришла на помощь, и вот мы уже 4 года вместе встречаемся. Мой девичий лайфхак такой: чаще поднимать глаза от телефона, иногда интересные люди проходят совсем рядом, и тут нужно просто даже не улыбнуться, а немножко прищуриться и отвернуться. И вот он тут уже здесь. Слушай, ты прям вот как поэтесса написала, прям, ну вот, база. Если мужчина нравится, могу специально спросить у него совета. Ну, вот еще один такой же, видите, вот женский способ. Мой способ — попросить мужчину сфотографировать закат. Я такой первый раз слышу, кстати, ребят, смотрите. То есть мой способ попросить мужчину сфотографировать закат, потом обсуждаем, какой кадр получился лучше, ну и дальше по обстоятельствам. И краснеющий смайлик. Поехали дальше.

В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачная с днем. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

привет, ДФМ. Не знаю, у меня много способов, но все очень жесткие, но вот один есть. Я познакомился с девушкой, когда помог ей припарковаться. До сих пор вспоминаем со смехом. Ну, классно. Если мужчина понравился, могу сделать ему комплимент первой. Они, кстати, очень удивляются. Да? Не, ну, конечно, когда... Ну, еще какой-то нормальный такой комплимент, да. Так, мой способ попросить мужчину сфотографировать закат. А, это было уже давно. А вот. Я познакомился с девушкой в супермаркете возле отдела фруктов. Обсуждали, как выбрать хороший арбуз, а вообще ей рассказал, что полезно есть клетчатку. Чпок. Вот так, ребят. Если мужчина нравится, иногда просто ловлю его взгляд и улыбаюсь. Это работает лучше, чем любые слова. Я считаю, что лучший способ познакомиться – быть собой. Потому что долго играть чужую роль все равно не получится, все равно спалишься. Но это Анатолий правильно написал. Дмитрий пишет: «Привет, ДФМ. Привет всем водителям компании «Роско». Все держитесь, Димон из Оксаны». Ну, Димон, все держатся. Ты написал, и все сказали: «Да, Димон, держимся, Димон, мы сейчас». Ребят, в общем, в принципе, еще несколько сообщений, и рабочий день закончился. Вот очень интересное сообщение от Тимур. Тимур, редкое имя, кстати, очень редко бывает, да? Я однажды познакомился с девушкой, потому что у нас одновременно зависли банковские приложения. Общая беда объединила. Тимур. Тимур, красавчик. Инна также пишет. Не Инесса, та была Инесса, а сейчас Инна. Если мужчина понравился, могу первый написать в соцсетях. Сейчас уже не никто этому не удивляется, но почему бы и нет? Мой девичий лайфхак. Чаще смеяться. Мужчины почему-то сразу становятся смелее. Слушайте, ну, конечно, когда ты вот общаешься с девушкой, ну, она смеется, улыбается. Это одна история. То есть так же, как девочки и вы, когда вот парень, допустим, что-то на рассказе такой, да, там, такой, ну, все знает, находчивый такой, веселые шутки, нормально, все понятно. Ну, вам же проще, чем с таким набученным, знаете, набученный. Ша-ша. Че хочешь, по-другому. А, тоже интересное сообщение. Если мужчина нравится, могу специально задержаться возле него на мероприятии. Иногда достаточно просто оказаться рядом или случайно зацепить его руку рукой. Тут сразу, знаете, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Хочется спеть песню. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Всем хорошего вечера. В Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все, ребят. Радио DFM.

0: Да уж, первый рабочий день. Сложно подняться, собраться, приехать на работу. Иногда что-то забываешь там погладить, да, или, может быть, от кошачьей шерсти очистить. Если кто-то вам сегодня скажет, о, что ты невнимательный человек, ребята, просто скажите, сегодня отмечается Международный день грязи. Да, 29 число, такой праздник есть, но кроме него есть и вот такие. День поиск кладов и секретов. Но с поиском кладов нужно быть, конечно, осторожнее. Могут специальные люди неправильно тебя понять. Также сегодня отмечается Международный день рыбака, так что если любите поудить, мы вас, конечно, поздравляем. И также сегодня отмечается День черешни, вот, можете заказать себе, порадовать, правда, цены там. Ну и, конечно, отмечается праздник объятий, вот, объятия вообще бесплатные, как и наша музыка. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, продолжаем ее слушать и продолжаем разыгрывать мерч. В этом часе у нас также будет тема, можете на нее ответить и, возможно, именно вам повезет, вы заберете подарок. Удачи, но это чуть попозже, а пока поехали дальше слушать музыку.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Зарезкай, хранит, рать! Зарезкай, хранит, рать!
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну а теперь переходим к обещанному, друзья. Я говорил, что у нас будет шанс забрать приз, наш подарок, и так оно и будет. Сейчас я прочитаю тему этого часа, вы на нее ответите, и мы случайным образом выберем человека, который заберет наш мерч. В общем, шанс есть у всех. И сначала я озвучу номер. Это +7 965 115 51 15. По нему можете найти наши мессенджеры и, собственно, прислать ваш ответ. Вот на какой вопрос. Моменты, когда все пошло не по плану, но получилось даже лучше. Рассказывайте свои истории, почитаем минут через 20 и выберем победителя. Еще раз, моменты, когда все пошло не по плану, но получилось даже лучше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем температура воздуха составит около 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-79-24-4741, 16+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
4: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Синоптики летом обещают до 30. А Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: сейчас мы выясним, кто у нас получит не только хорошее настроение за нашу музыку, но еще и подарок. В этом часе мы отдаем его за ответы на вопрос, момент, когда все пошло не по плану, но получилось даже лучше. Сейчас почитаем ваш ответ, собственно, и кто-то случайным образом выбранный и станет обладателем нашего мерча. Хотел устроиться на одну работу, не взяли, расстроился, а через неделю попал в другую компанию, где и зарплата выше, и коллектив лучше, да и работа мне больше нравится. Ну вот, видимо, не всегда стоит расстраиваться, если что-то идет не так. Всем привет! Поехали с друзьями на шашлыки, начался какой-то ливень, в итоге сидели в машине, рассказывали истории, смеялись до ночи, вообще получилось даже лучше, чем рассчитывали, учитывая, как я готовлю этот самый шашлык. Пишет Лена из Перми. Перепутала поезд, оказалась в соседнем городе, зато познакомилась с будущим мужем, пока ждала обратный рейс. Вот, пожалуйста, тоже хорошая история. Собрался сделать ремонт за выходные, закончил через 3 месяца, зато научился и плитку делать, и менять розетки, и в итоге ремонт расширился, стал больше, но результат мне нравится намного тоже больше. Привет, ZFM, заказал пиццу, курьер привез чужую, пока разбирались, в общем, решили оставить эту пиццу себе, а оказалось вкусная, так я для себя открыл ту самую пиццу с ананасами, и она мне теперь очень-очень нравится. Ну, ты вслух так не признавайся, здорово, что ты не подписался, потому что, ну, это на любителя. Что ж, выясним, кто у нас получит наш мерч. Опять же, мы выбираем человека случайно, и в этот раз повезло Лене. Лена, мои поздравления, тебе достается наш мерч, наш подарок.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачная с днем. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
11: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейкут J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкут J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже летом люблю открывать окна, а зимой слежу, чтобы они были закрыты. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 29 июня, это понедельник, сегодня у нас праздник объятий, международный день рыбака, не путать с российским, у нас есть российский день рыбака, есть международный, то есть сегодня лишний раз можно поздравить коллег-рыболов, ни хвоста, ни чешуи. Друзья, день черешни, день кораблестроителя, также день поиск кладов и секретиков, международный день грязи. Вот. Если любите грязь, то, пожалуйста, можете сегодня и обмазаться в честь этого праздника. Ну и у нас еще прекрасный день был в субботу, день молодежи, собственно, алые паруса были в Петербурге совершенно невероятные по красоте. Ну и поскольку день молодежи, ну как-то надо все-таки отметить, мы решили отметить каким образом? Спросить, по каким признакам, какие признаки выдают, что вы уже не молодежь? Я могу сказать, у меня их несколько. Первое, это то, что ваша попа уже не помещается в качельку. Но это такой косвенный признак, потому что можно быть достаточно худой, да, вот, и спокойно залезть в эту качельку. А второй признак, это когда вы садитесь, ой, вот так, и встаете, вот так, два ой должно быть обязательно при том, как вы садитесь и как вы встаете. Дмитрий.
3: Когда ты начинаешь разбираться и вообще оплачиваешь ЖКХ, счета, и в принципе счета, которые приходят на твое имя, где написано твое имя, фамилия и отчество, тогда ты понимаешь, что ты уже не молодежь.
1: А еще вот ты, мне кажется, не молодежь, это когда ты в выходные думаешь, боже, я буду спать все время, я всю субботу, все воскресенье, вот я буду просто встала, поела, телек посмотрела и спать. Понимаешь, а когда ты молодежь, для тебя это самые страшные выходные. Никто никуда не позвал. Господи, кошмар. Боже, одинокие выходные. Какой ужас. Домашние выходные. Все.
3: Жизнь. Даже не выходные, а вечер пятницы. Ты
1: да,
3: там
1: уже напрягаешься, если никто никуда не позвал. Понимаете, да, как меняются вот приоритеты. Так, друзья, обязательно пишите признаки того, что вы уже не молодежь. Нам нужно все это принимать куда?
3: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для ваших сообщений, в том числе в мессенджере Макси 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А у нас, друзья, 14-й лунный день. Ну, собственно, это очень мощный энергетический день, одинаково удачный и даже неблагоприятный. Одновременно он может быть и хорошим, и плохим. Удачен для новых начинаний, для решающих шагов, достижения какой-то цели. Активные, целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Ну, а те, кто немножко потерял энергию за прошлый месяц, они будут испытывать какую-то дисгармонию. Так, по поводу того, что у нас вот 14-й лунный день до 21.44 будет. Поэтому я думаю, что лучше поговорить уже про 15-й лунный день. Это актуальнее. Он будет с нами все завтрашние сутки. С 15-й лунный день. Это что? Это полнолуние, друзья. То есть вы будете испытывать на себе энергетические всплески. Может быть, внутри будет, опять же, какое-то состояние такое неприятное. Вообще, в полнолуние по-разному люди реагируют на это. На это время, но всегда оно имеет отражение. Два месяца и вот таким образом заключаем пакт со Вселенной. То есть я вам это, а вы мне что?
2: Вы мне что-то хорошее.
1: Ну и соответственно, они как будто бы вам подкинут за ваше смирение. Так, справятся не только не поддавшиеся искушению духовно богатые люди. Те, кому не удастся тянем суток, ждут неприятные последствия. Потому что в этот период действительно нужно не вступать в конфликт. Особенно чужие конфликты вас будут пытаться в них втягивать. И вокруг вообще какая-то такая нездоровая атмосфера может наблюдаться. Старайтесь не поддаваться. Ни в коем случае не ввязывайтесь в чужие особенно разборки. В стороночку, да. Ну и по поводу любви. Окружающие сегодня напряжены, неуравновешены, поэтому возможны конфликты. Лучше сократить количество коммуникаций на сегодняшний день. Ну и по поводу работы. В работе и бизнесе велика вероятность потерпеть крах. И поэтому будьте внимательны, осторожны во всем абсолютно. Каждую мелочь проверяйте по 100 раз. Такие дела.

0: Мы хотели сегодня вам сказать, у нас же тут ретроградный Меркурий приходит. Сегодня. Очень скучали. Нет, не скучали. Но тем не менее, уже 29 июня Меркурий развернется в ретроградное движение и останется в нем почти на месяц. Значит, почти весь ретроградный Меркурий, который начнется 29 июня, завершится 23 июля, пройдет в Раке, одном из самых эмоциональных знаков зодиака. Значит, туда попадут не только техника и переписки, столько чувства, семейные отношения, старые обиды, психологические травмы. Значит, предупреждают нас астрологи, что на период ретроградного Меркурия не начинайте ничего принципиально нового. Этот отрезок времени не предназначен для пересмотра, исправления ошибок и завершения, наоборот, предназначен для завершения старого. Не вот не начало чего-то нового, а наоборот, для того, чтобы проанализировать то, что вы уже сделали. Так, еще очень опасная история будет для некоторых знаков зодиака. Особенно раки почувствуют эту историю, могут почувствовать больше других, потому что чувствительная тема. И плюс под их знаком. Значит, если по гороскопу Козерог, Овен или Весы, ретроград может обострить конфликты с близкими мне коллегами, партнерами. Поэтому любая необдуманная реакция способна привести к долгому конфликту. Ну, а близнецы и девы также почувствуют влияние Меркурия особенно сильно. Эта планета считается их покровителем, поэтому, возможно, ошибки в документах, забывчивость, концентрация внимания будет падать, постоянные сомнения, ощущение, что привычная ясность куда-то исчезла. Как обычно у нас говорят остальные знаки зодиака, а про меня что, ничего? А про вас ничего. А вы в меньшей степени почувствуете влияние, оно будет абсолютно такое, как у всех по минималочке, да, то есть конкретно на вас, вот так вам жестко, это не отразится, но все равно категорически избегайте подписания контрактов, крупных покупок, техники, транспортных средств, также смены работы или запуска стартапов, информация будет путаться, документы теряться, договоренности нарушаться, и, пожалуйста, вот в этот период старайтесь все-таки не покупать ничего крупных, никаких крупных покупок, да-да-да. Вот не меняйте имидж, потому что потом, когда Меркурий войдет уже в нормальную фазу, вам может вообще не понравиться то, что вы там натворили. Ну, то есть никаких вот этих вот корешек, девочки, в этот период. Не надо, просто не надо. Вот. И, ну и мальчики, которые, а не купить ли мне спортивный вот этот спорткар вместо моего седана? Не надо. Подумаем потом, через месяц, нужен он или нет. Так, друзья, в общем, мы, кстати, в ближайшее время еще поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Набирайте номер прямо сейчас 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем температура воздуха составит около 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 128-739-24-4741, 16+.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Let's go, dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: один слушатель будет отгадывать слова. И это Юля из Москвы. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Юля, как хорошо, что вы к нам дозвонились.
2: Мы очень рады.
0: Да.
2: Давайте Дмитрий прямо сейчас вам объяснит три слова, не используя коренные. Если у вас все получится с Дмитрием, то вы получите... Дмитрий ничего не получит. Это понятно. А вы получите нашу фирменную суперстильную кружку DFM. На старт, внимание, поехали.
0: Юля, значит, первое слово. Смотрите, он у вас берет в деньги...
2: Деньги.
0: Значит, он кто? Ваш?
1: Заемщик, должник.
0: Нет. А вот,
2: должник,
0: да, должник есть, отлично. Вот смотрите, это такая штука. Она в круглой баночке. Вы ее на себя наносите, и у вас не болит в том месте, куда вы ее нанесли. Нет.
2: Кредит?
0: Нет, нет.
2: Очень интересно.
0: Нет,
2: все,
0: про деньги забыли. Все, Юль, теперь у нас баночка. Внутри такая, такая жижа, как будто. Вот вы нанесли ее на себя, и у вас в том месте не болит, где вы себя.
1: Крем?
0: Нет. Вот, да, отлично. И последнее. Животное. Мощная, но у него кое-что на передней части лица. Кость у него там растет.
1: Хобот?
0: Нет, твердая.
1: Клюв?
0: Нет, вверх торчит. На душа не бывает у коровы, что?
1: Как у... рога?
0: Да, а вот на...
2: А все, а время вышло. А это был носорог.
0: Я пытался.
2: Очень-очень как-то, вы знаете... И знаете, Дмитрий, вы так трудно объясняли слово «мазь», я бы просто сказала «вазелин, это что?» Мазь! Ну, как будто бы легче можно было все, но ладно.
0: Вазелин — это тогда образ жизни.
2: Расслабились вы, Дмитрий, расслабились.
0: Да, правда,
2: вы чувствуете, что вазелин — это вам не хватало. Не хватало все выходные. Ну, ничего, теперь вы на работе, как говорится, все будет хорошо.
0: Под рукой всегда.
2: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы поздравим Юленьку и отдадим ей подарок.
0: Да, аплодисменты, во-первых. И наш подарок — это фирменная кружка от Радио DFM, она теперь ваша.
2: Ну и 10 секунд на все приветы.
1: Передаю привет другу Дмитрию, своему жениху Виктору, всем подругам, кто меня слушал, ну и вашему радио.
2: Ура!
3: Есть контакт. Есть контакт. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
4: И выясняем, что значит хурды-мурды.
5: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
4: Неплохо было бы. Как есть Ширли-Мырли, астраханская версия хурды-мурды.
3: И порадуются за вас, как за себя.
6: Рукой
4: подать.
5: Да!
4: Да!
6: Валять дурака.
4: Да! Кисна Мика.
6: Кисламина.
5: Браво!
3: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
3: Реклама.
8: DFM.

0: параметрам.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
19: А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.
20: Потому что радио DFM.
21: DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Ну что, друзья, мы, между прочим, совсем скоро будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас круче других, отвечал на следующий вопрос.
2: Признаки того, что вы уже не молодежь.
1: Не молодежь вся подходит к нам и забирает подарок. А почему в этом часе, а не в следующем мы бомбим финалочку? Потому что у нас потрясающие гости. Будет совсем скоро здесь, в этой студии, появится кто?
2: Певица, солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина. Ждем ее с нетерпением. Вот она уже на подъезде.
1: Да, друзья, так что обязательно включайте нашу прямую видеотрансляцию и смотрите за тем, что будет здесь происходить. И пока несколько интересных фактов. Let's go. В Англии есть налог на телевидение. Хочешь смотреть телевизор, плати налог. Мы способны распознавать около 340 тысяч звуков. Самые надежные пароли ставят неграмотные люди. Ну, это как будто бы и понятно. Проблема вся в том, что, опять же, признак того, что ты уже не молодежь, когда ты не подбираешь пароли, а ты сразу пишешь, забыл пароль, прислать новый. Все.
2: Восстановить сразу, давайте без этого.
1: Зачем обманывать друг друга? Значит, первые лошади были размером с кошку, говорят нам генетики. Химическое соединение, отвечающее за экстаз любви, присутствует в шоколаде. Поэтому, если у вас нет любви, то лопайте шоколадку. Собаки потеют через лапки и язык. Ученые выяснили, что одиночество делает человека эгоистичным. Ну, как будто бы это понятно. Если человека ни для кого стараться не будет, то он будет эгоистичный, как минимум. В Швейцарии тихо сморкаться неприлично, надо делать это громко. Ну, как, а какая разница, как ты это делаешь? Как-то странно.
2: Ой, есть способы.
1: Кому-то для этого приятно будет или что? В мире насчитывается более... А, наверное, типа таким образом они должны показать, что человек болеет, и чтобы все отошли подальше. А если у него аллергия? Приходится, видимо, всем объяснять, что у меня аллергия. Это я не заразный, все нормально. Забывчивость – признак высокого интеллекта. Если вы, например, все забываете, вот как-то так бывает, то это не потому, что вы рассеянный,
2: шибко умный.
1: А просто из-за ума, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, отдадим наш подарок, а потом встретим нашу невероятную звезду. Лена Катина совсем скоро здесь. Ого! Ого!

0: On DFM. Ну что, друзья, прямо сейчас выясним, кто же у нас заберет наш подарочек. И у нас сегодня тема.
1: Признаки того, что вы уже не молодежь.
0: Ты прекрасно совершенно контачишь и с оливками, и со всем остальным, что в детстве терпеть не мог. И, кстати, даже умеешь сам варить холодец.
1: О, ну это уже высшая степень.
0: Это какой-то ты уже совсем уже не молодежь, да, наверное?
1: Да.
0: Хотя, честно говоря, холодец можно и в молодости начать варить, в зависимости от твоих личных пристрастий.
1: И увлечений.
0: Это точно. Когда тебе вместо того, чтобы погулять, повеселиться с друзьями, намного интереснее сидеть дома с родителями или детьми и пельмени лепить. Mm-hmm. Вот. Когда ты вяжешь, ты становишься женщина-хурма. Вяжешь. Женщина-хурма, это интересно. Что еще?
1: Засыпаешь под телевизор, это версия от Александра. Телефон в авиарежиме полностью всю ночь находится. Не сам ищешь пульт от телевизора, а тебе его уже приносят. Ну и когда шумная компания у соседей вызывает не зависть, а желание вызвать стражей порядка.
0: Ну, в общем, друзья, тут, конечно, достаточно еще признаков, но прямо сейчас мы уже определимся, кто же у нас забирает подарок и чей, собственно, ответ нас поразил больше всего.
1: Да, мы решили, что это будет Екатерина, которая написала свое сообщение в наш мессенджер Макс и написала она следующее. Когда начинаешь смотреть программу «Здоровье» и с интересом ищешь, где купить чайный гриб дешево.
0: Вот представляете, как бывает. Чайный гриб. Сначала ты думаешь, боже, почему он стоит на каждой кухне, почему бабульки так его любят и так за ним ухаживают. А потом ты сама уже покупаешь за деньги чайный гриб. Я помню, раньше его на расселение выдавали.
1: Кстати, да, из рук
0: раньше бесплатно можно было взять. А теперь это называется комбуча и стоит еще, кстати, между прочим, не совсем уж копейки. Так что имейте в виду, друзья, вот так вот. Это еще раз доказывает, что если вы вдруг упали вне тренд, не факт, что вы не подниметесь потом. Чайный гриб, пиар, все. Вот как пиар может просто из-под полы достать то, что не популярно, а даже наоборот, как будто бы... Да, и сделать это, потому что все, чайный гриб. Звучит как будто прям противное что-то. Комбуча. Как будто что-то уже есть, как матча.
1: Да, добавьте экопродукт.
0: Матча или моча, понимаешь, вот так вот не поймешь. Ты мочу пьешь? Ну, мочу, вот эту вот. А на самом деле это модная история. Вот. Не, ну не модная история, в смысле. Ну, в общем, вы поняли. Так, друзья, в общем, отдаем нашу кружку.
1: Да, поздравляем.
0: Для комбучи или матчи.
1: Угу.
0: И, конечно же, в ближайшее время напомним, кого встречаем.
1: У нас гости долгожданные. В следующем часе певица, солистка группы Тату Лена Катина. Ждем с нетерпением. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачно с прояснениями и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем температура воздуха составит около 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
3: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
4: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
5: 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
9: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарка, срок отмести, браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, как и обещали, прямо сейчас вместе с нами все такая же рыженькая, все такая же яркая, красивая Лена Катина. Давайте аплодисменты.
1: Всем привет, добрый вечер.
0: Это тот неприятный момент, когда ваши ровесники вам говорят: я вырос на ваших песнях. Я начала на радио тоже в 16 лет, и мне постоянно это подходит, говорят люди меня старше, которые. То есть это какой-то такой момент неловкий. У вас часто такое бывает?
1: Очень часто такое бывает. Я уже привыкла на самом деле это слышать, поэтому меня не удивляет такая фраза.
0: То есть от людей старше, которые явно совершенно, ну, так и вот видно визуально.
1: Ну, и старше, и младше. На самом деле у нас такая огромная аудитория, разброс по возрасту колоссальный. То есть люди, которые вообще совсем вот другого поколения, причем и в плюс, и в минус.
0: Угу. А есть те, которые уже постарше?
1: Ну, на самом деле основная, наверное, это как раз-таки те, кто примерно одного возраста с нами. И вот сейчас подтягивается молодая аудитория, что безупречно для нашей карьеры сейчас, и вообще очень приятно, и классно, и здорово, и замечательно, потому что следующее поколение живет тоже с нашими песнями.
0: Ну вот, дебютная авторская уже история, отдельная, совершенно такая одиночная, она сложнее дается, чем в паре, потому что в паре же можно сочковать, можно же как-то немножко, наверное, спрятаться, немного так это, голова болит, вперед вышли, я сзади встаю, там чего-нибудь как-нибудь танцую, три слова там как-нибудь изображу, а потом пойду болеть. Или все-таки, когда берешь на себя ответственность во всем, это легче?
1: Слушай, здесь вот 50 на 50. С одной стороны, абсолютно ты права, что да, можно сочкануть, где-то там плохо себя чувствуешь или что-то еще. У нас неоднократно были такие истории. А с другой стороны, когда ты сам за себя несешь ответственность, ты прекрасно понимаешь, что вот как ты сделаешь, вот так и будет. И для меня лично, как для человека, это, наверное, легче, как для гиперконтролера такого немножко. Я, конечно, ну, ты же не можешь отвечать за другого человека, как там, что будет, а за себя ты отвечать можешь, как минимум в этом моменте.
0: Ну, я посмотрела по гороскопу весы. Вот весы, да, это же такие знаменитые терпилы. То есть весы могут терпеть долго, качественно, сглаживать, да, все нюансы, конфликты, все, а потом бум!
1: Абсолютно.
0: Вот так оно происходит?
1: Да. Именно так и происходит. И плюс мы еще всегда в поиске баланса. То есть, я не знаю, там как-то эти конфигурации считаются. Uh-huh. Есть такая вот натальная карта. Uh-huh. Кто-то мне астрологи какие-то делали, что-то я там читала. Ну, понятно, что что-то совпадает, что-то нет. Но в целом я еще всегда нахожусь в поиске баланса и в заземлении. Uh-huh. Вот, то есть, хоть и знак воздушный считается, но я всегда как-то заземляю людей, потому что я по характеру такой прям конкретный реалист, прагматик. Там вот все вот это вот. И получается, что я все время ищу вот эту вот золотую середину, чтобы был баланс везде, во всем и всегда. И это невозможно, и когда этого не случается, это вот немножко выбивает из колеи. Но терпение действительно железное у меня, во всяком случае. И, но если я взрываюсь, это все.
0: Но поэтому вы с Юлей столько лет и проработали, потому что Юля-то рыбы. А рыбы это же психически не уравновешенные люди вообще. Они эмоционально нестабильные.
1: Очень эмоционально. У меня мама тоже рыбы, поэтому я знакома очень хорошо понаслышке с этим знаком.
0: Поэтому заземлять надо постоянно, да, вот туда вот немножко.
1: Кстати, может быть, поэтому это так хорошо и работает, потому что у меня муж близнецы.
0: Ну, это, а близнец,
1: это совсем, то есть это вот то, что нельзя говорить в эфире, не произносить такие слова. Вот, там прям совсем качели, вот черное-белое, там вверх-вниз, там все вообще, любые конфигурации в превосходной степени всегда. Вот, поэтому мы, наверное, и совпадаем, что здесь воздух, вот эти эмоции, а я их немножко так заземляю, такая, спокойно, ребятушки, спокойно, все будет хорошо.
0: Друзья, вы не успокаивайтесь. Обязательно пишите вопросы свои. Куда?
2: У нас есть мессенджер, номер 965-115-5-115. Ну и, конечно же, смотрите прямую трансляцию в нашей группе Радио DFM ВКонтакте.
0: Вместе с нами невероятно Лена Катина.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago. DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем, у нас в гостях кто?
2: Певица, солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина. Лена, приветствую.
3: Всем привет еще раз.
1: Ну, Лен, вот мы начали говорить о том, что человек, который долгое время был в паре, да, он, наверное, уже понимает про эту жизнь все. Вот какие три черты ты не выносишь в людях совершенно?
3: Ой, какой интересный вопрос-то. Сейчас вот так сразу с лету-то и не отвечу. Наверное, не выношу ложь. Очень не люблю манипуляции, и не люблю, когда... Вот знаешь, бывает так, когда эмоции зашкаливают, и человек перестает себя слышать, вот он становится глухим, он просто вот, вот прям говорит, то есть нету диалога, есть только монолог, и он гиперэмоциональный, вот как бесконтрольные эмоции. Они мне очень тяжело даются, прям вообще я не могу, я не выдерживаю.
1: Ну, а мы сейчас узнаем еще какие-то твои секретики, как вообще деле происходят интересные вещи, и нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, чтобы это было честно и искренне.
3: Хорошо.
1: На старт, внимание, поехали. Сваливала на другого свою ошибку?
3: Нет.
1: Разбивала что-либо об стену?
3: Нет.
1: Воровала когда-нибудь в магазине?
3: Нет.
1: Ругалась матом в общественном месте?
3: Да.
1: Передаривала подарки?
3: Конечно.
1: Вносила бывшего в черный список?
3: Нет.
1: Писала гадости бывшим после расставания?
3: Нет.
1: Стирала сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
3: Нет.
1: Прятала переписки в телефоне от второй половинки?
3: Да.
1: Заползала...
3: Но не от этой, уточнение.
1: Заползала без спроса в чужой телефон?
3: Нет.
1: Преуменьшала свой вес в разговоре?
3: Да.
1: Говорила другим, что купила что-то дороже, чем на самом деле?
3: Нет.
1: Говорила, что сейчас очень-очень занята, хотя на самом деле просто валялась на диване?
3: Да.
1: Говорила, что звонят по второй линии, желая завершить разговор?
3: Да.
1: Психовала из-за недовольства внешним видом?
3: Конечно.
1: Сбегала с первого свидания?
3: Нет.
1: Обращалась к гадалкам?
3: Да.
1: Астрологам, нумерологам, психологам?
3: Да.
1: Говорила человеку, что он крутой, хотя считала его лохом?
3: Нет.
1: Никогда?
3: Нет.
1: То есть, если крутой, то крутой?
3: Если крутой, то крутой, а если не крутой, я промолчу. Я вот это вот не люблю, вот эти игры и лицемерие.
1: Крутой? Сейчас она промолчит. Послушай.
3: А почему? Подождите, это был вопрос врасплох. Как можно сказать про... Ну, вообще-то мы все крутые, каждый в своей сфере.
1: Ну, а вот если, например, человек тебе показывает песню свою.
3: Да.
1: А она вот, ты слышишь, ну, как будто совсем... не то. Ты что скажешь? Ты все-таки сделаешь полезные коррективы внесешь и скажешь, слушай, можно было бы вот так, вот так, вот так. Или просто промолчишь. И что честнее, как ты считаешь?
3: Ой, тоже хороший вопрос был. Я оказываюсь в таких ситуациях регулярно, причем мне тяжело судить, потому что ну, что-то нравится, что-то не нравится. Я стараюсь давать достаточно честный, но очень лояльный фидбэк.
1: Угу.
3: Ну, то есть вот, чтобы и без жести, да, чтобы не обидеть человека, я всегда думаю, как, какими словами донести там свою мысль. Если мне нравится, я говорю, да, мне нравится, там, вот это круто, вот это круто. Если просят моего мнения именно там сказать, а вот как ты думаешь вот здесь, там, а как ты думаешь вот тут, я могу что-то сказать, что вот тут я бы, наверное, вот так сделала, вот тут вот так, но только когда спрашивают. Если это общее какое-то мнение, что типа нравится, не нравится, то я очень осторожно высказываюсь.
1: Ну, с музыкой все понятно, а вот как вообще с едой дела обстоят дома? То есть понятно, что если ты что-то приготовила, нравится, не нравится, лопайте, красавица, да? То есть как бы уже
3: не,
1: приготовили.
3: Если не нравится, просто сейчас вот доставка работает отлично, всякое разное.
1: Да. Но что лучше всего получается? Что получается? Что близкие просят раз за разом? Говорят, вот ну круто, вот не, так как ты, никто это не готовит.
3: Но сын регулярно просит болонье за пасту, потом я еще делаю очень вкусные салаты, я варю вкусно супы. Ну, я вообще, в принципе, вкусно готовлю практически все. Просто иногда бывает, что какое-нибудь настроение не то, или просто вот устала. И бывает, что что-то иногда получается вкуснее, иногда получается чуть менее вкусно. Но, тем не менее, всегда все вкусно.
1: А если совсем устала, то как себя вот вернуть в это ресурсное состояние? Есть какие-то способы?
3: Доставка, я же говорю.
1: Нет, нет, не конкретно про еду. А вообще вот устала, какой-то есть способ, ресурс?
3: Просто для меня сон, да. Для меня сон — это прям, во-первых, мне его катастрофически не хватает, потому что второй ребенок еще все-таки еще очень маленький, и сон там такой тоже не очень, так скажем. Поэтому, конечно, недосып у меня накопился за эти годы достаточно серьезный. Поэтому для меня самое лучшее — это спать.
1: Так, друзья, не спать! Ни в коем случае не
3: сейчас
1: спать!
3: Нет, ни в коем случае.
1: Обязательно.
3: Сейчас я всех успокойтесь. Всем
4: дорогие
3: спать,
4: друзья.
3: Тяжелые
4: ваши веки тяжелеют.
3: Ночи.
4: Да, ваши веки тяжелеют.
1: Друзья, прямо сейчас мы, конечно же, продолжим обсуждать нашу самую интересную историю. У нас впереди еще несколько опросников, но главное, у нас будет премьера песни. У нас же еще поговорим о клипе, который вот сегодня у нас буквально вышел у Лены Катиной, поэтому обязательно делайте громче. Все самое интересное здесь. It's showtime. Pago!

0: on DFM.
1: Еще раз напоминаю, друзья, у нас сегодня в гостях совершенно просто невероятно красивая, талантливая, яркая Лена Катина.
2: Захвалили.
1: Да. И, кстати,
2: спасибо.
1: Мы
2: добрый
1: там
2: вечер.
1: Смотрели вот эти вот все видосики, где там обсуждают, ой, да как же постарела, боже мой, ну все. Я сижу рядом, и я вижу прекрасное молодое лицо.
2: Постарела, но мне как бы пятый десяток, имею право в конце концов.
1: Просто, честно говоря, там немножко странно выглядит это.
2: Ну это да, это была история с какими-то там фильтрами, то есть я честно
1: лицо
2: говоря...
1: Просто совсем другое.
2: Я сначала, когда увидела, я немножко обалдела и так подумала, ничего себе, неужели это... Я пошла в зеркало и начала стараться морщить лоб, так как он у меня так физически не морщится. Он у меня гармошкой вот складываться может. Я вот так все время делаю. Ну, у меня вообще такое как бы лицо...
1: Нет, ну видно, я же вижу, что
2: да,
1: все красиво, ровненько.
2: Эмоциональное там, да, у меня вот эти мимические морщины, ну, понятно, как у всех. Опять же, ну, извините, ребят, не 16.
1: Не 16
2: уже. Вот, но тем не менее, ну, вот такого, конечно, по-моему, еще пока нету.
1: А есть какие-то специальные вот эти товарищи желтушные? Вот я прям знаю, кто. И они специально тебе, знаешь, так вот в лицо вот этот телефон со своим каким-то там неприятным светом и так далее, и ты просто стоишь, как оплеванная, и в пятнах вся еще.
2: Ну,
1: вот
2: на самом деле, по барабану,
1: и
2: потому что те люди, которые меня знают, видят и видят на других мероприятиях, знают прекрасно, как я выгляжу. Потом, честно говоря, я, ну вот, на 95% с собой довольна. Поэтому
1: мы тоже
2: что
1: довольны.
2: Там они там пишут? Ну, пусть пишут, господи. Ну, вот, ну, наверное, что-то у них в жизни не получается.
1: Нет, это
2: если...
1: охваты. Это логично. Потому что никому не нужен красивый фото.
2: Нужен определенный склад характера для того, чтобы делать гадости другим людям. Но это внутри... Ну, вот ты вот в хорошем состоянии, в нормальном состоянии души и тела будешь и ходить и делать гадости другим людям. Я нет.
1: Ну, это да, это когда деньги не пахнут.
2: Ну, вот, да, поэтому,
1: они
2: как
1: вот
2: бы,
1: так.
2: Ну, вот если у людей что-то не так, ну, мне их жаль искренне. Нарабатывают себе карму в минус.
3: Кстати, про деньги давайте на рекламу откинемся.
2: Давайте.
1: Откинемся.
2: Подработаем.
1: Дмитрий.
2: Давайте подработаем на рекламе.
1: Как-то надо интеллигентнее, даже не знаю, но с гостем. Тысяча извинений, я не знаю, чей это друг, кто его привел.
0: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха составит 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. У-ху!
11: мой плюс.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Камон, друзья, камон, камоныч. Прямо сейчас Дмитрий Попов напомнит, кто же у нас сегодня в гостях.
1: С большим удовольствием смотрю на гостя в нашем эфире сегодняшнего. Это Лена Катина, легендарная группа «Тату», солистка, ну и, конечно же, певица, уже сольную карьеру давно-давно ведет. Очень, кстати, интересно послушать ее сегодня новую работу, которая называется «Полюбить себя».
0: Да.
1: Мы это сделаем обязательно.
0: И совсем скоро послушаем. Да. У нас есть эксклюзивная возможность, друзья. И еще хотелось бы узнать про клип. Еще клип на этот трек уже сделан?
2: Да, да. Мы сняли, на мой взгляд, очень классная работа получилась с участием многих артистов и известных личностей из разных сфер. За что я им безумно благодарна. За то, что они приняли участие в моем ролике. Мне кажется, что у нас получилась такая очень классная, даже психологическая, наверное, работа.
1: Ну, такой глубокий текст там на самом деле, вот если вслушиваться.
2: Ну, это да, это то, как я чувствую себя внутри. Ну, то есть мне всегда хотелось спеть вот о чем-то о таком. Особенно, опять же, мы в начале эфира говорили про разность аудитории. И такая проблема особенно свойственна подросткам. Вот в подростковом возрасте постоянно там тебе кажется, что вот кто-то там, ты идешь, вот, да, там тебе кто-нибудь посмеялся над твоими волосами, все, дальше ты приходишь домой, катастрофа, у меня ужасные волосы. Дальше, если тебе даже 100 человек после этого скажут, что у тебя все хорошо, ты им не поверишь, ты будешь циклиться вот на одном вот этом вот мнении.
0: Так это же не только у подростков.
2: Не только у подростков, но особенно это свойственно именно в подростковом возрасте, когда шкаля гормоны, когда вот эти вот эмоции через край, и дальше ты начинаешь рассматривать себя в зеркале, думать там, вот тут у тебя не так, там не так, и как будто бы стараешься, почему еще вот всякие болезни там начинаются, анорексии, булимии, потому что люди стремятся соответствовать каким-то шаблонам.
0: Чужим ожиданиям.
2: Да, чужим ожиданиям, а ты никогда не будешь хороша для абсолютно всех. Для одного ты будешь слишком худая, для другого слишком толстая, для одного у тебя будут красивые глаза, для второго такие. Для одного у тебя красивые волосы, там, густые, для другого, ну, блин, вообще ни о чем я. Ну, то есть это вот как в том анекдоте, у нас взрослый эфир, да, там, у вас грудь большая, там, типа, да, большая, я люблю маленькую, а вторая маленькая. Ну, то есть, блин, ну, здесь, ну, как бы невозможно всем угодить. Так зачем это делать? То есть, собственно, песня о том, что нужно ценить свою уникальность. Мы все разные по определенной причине, и это делает нас интересными, крутыми и классными. И надо принимать себя, потому что как ты несешь себя в этот мир изнутри, вот так тебя видят люди, и так они тебя будут воспринимать.
3: On DFM. DFM. Реклама.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Up the next.
9: А дальше тусовка.
3: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, уже буквально через несколько секунд мы послушаем новую песню Лены Катиной «Полюбить себя», которую ты только что так интересно рассказала. Ну, клип, какой клип? Вот что ж там, примерно, что? Хотя бы на какую-то затравочку? Спойлер!
2: Ну, слушайте, спойлер, он на самом деле вышел буквально вот пару часов назад и доступен на всех цифровых площадках уже для просмотра. Вот, единственное, что я могу сказать, что это история про как раз про рамки, про то, что нужно как-то выходить из этих рамок, и если они тебе не соответствуют. То есть рамки никому не нужны. Стандарты, вот там подгонять себя под какие-то там, по чьи-то стандарты, это не наша история. Каждый человек уникален и должен оставаться собой и ценить свою самость, свою вот эту вот изюминку.
1: Идентичность.
2: Самоидентичность.
1: А давайте прямо сейчас выясним, что же для тебя нормально, а что категорически стрём. Вот прям так. Категорически неприемлемо.
2: Так.
1: А нужно отвечать норм или стрём. На старт, внимание, поехали. Не оставлять чаевые.
2: Стрём.
1: Залезть в телефон, пока партнер не видит.
2: Стрём.
1: Взять большую сумму взаймы у друга.
2: Норм.
1: Не отдавать долг.
2: Стрём.
1: Влезть без очереди.
2: Норм, когда это необходимо.
1: Взять последний кусок пиццы, не предлагая другим.
2: Норм.
1: Устроить голую фотосессию.
2: Раньше было норм, теперь
1: передаривать подарок.
2: Норм.
1: Не вернуть соседу перфоратор.
2: Ну, стрём.
1: Съесть кусок, упавший на грязный пол.
2: У нас полы моются, я поднимаю. 5 second rule, знаешь, вот это вот. Правило 5 секунд. Да.
1: Зайти на нудистский пляж.
2: Стрём.
1: Взять чужую идею и сказать, что она твоя.
2: Стрём.
1: Купить диплом о высшем образовании.
2: Норм.
1: Фотошопить свои фотки.
2: Смотря насколько фотошопить, норм.
1: Втягивать живот на фотографиях.
2: Обязательно, норм.
1: И носить носки с сандалями.
2: Стрём.
1: Ну, вот на это мы порешили. Давайте поаплодируем. Вот по поводу голых фотосессий. Ты знаешь, мне кажется, зря. Мне кажется, вот все, вот здесь еще тот вообще момент, когда надо еще верить в себя.
2: Слушай, я верю в себя, у меня 2 сына. Я не хочу.
1: Да, то есть, то, что прошлое, как бы тебя не смущает?
2: Прошлое, оно было до, а сейчас я уже мама, и как будто бы мне некомфортно.
1: Не, ну не обязательно голую. Понимаешь, там же не совсем уж голая.
2: Ну, нет, я понимаю, но все равно. Я уже я вышла из этой индустрии.
1: Да, учитывая, что мне ровесники, я тоже нужна. Я вышла, да? Я только что, мне стало прямо нехорошо. Ну, ладно, я вышла, тоже уже вышла. Так, ну что, давайте, друзья, войдем в правильную дверь. Эта правильная дверь называется «Новый трек Лены Катиной. Полюбить себя».
2: Да, давайте обязательно войдем.
1: Слушаем прямо сейчас.

Каждый человек уникален. Индивидуальность – это наша визитная карточка в мире навязанных стандартов и стереотипов. Ключ к счастью – в любви и принятии себя. Внешний мир лишь отражает наше внутреннее состояние. Не стоит тратить свою жизнь на соответствие чьим-либо ожиданиям. Чаще прислушивайся к голосу своего сердца, ведь именно

0: Итак, друзья, напоминаем еще раз, что мы сейчас послушали прекрасную песню Лены Катиной «Полюбить себя». Такая вдохновляющая действительно история, когда каждый человек все-таки должен в первую очередь понять, что он самоценность. Потому что если ты не будешь любить себя, мне кажется, ты даже этот мир не поймешь и, в принципе, не сможешь...
1: Но, в принципе, тебя никто и не полюбит.
0: И не полюбит
1: потому что
0: тогда.
1: Если ты себя не любишь, то ты себя изначально уже позиционируешь, что со мной можно обращаться, ну, как-то не так, как на самом деле можно.
0: То есть
1: ты позволяешь свой адрес, там, какие-то вещи, ну, которых не должно быть. А если ты себя любишь, это равно ты себя уважаешь, и ты не дашь себя в обиду. И, кстати, очень много уже комментариев нам пишут, приходят, говорят люди, что там, типа, ой, спасибо большое, такая прям песня-мотивация. Действительно, вот сейчас пошел прям такой тренд на бодипозитив. Да, и на то, что, ну, как бы нет ничего постыдного там в естественности. Вот сейчас такое ощущение, что действительно вот в наше время естественным стало быть стыдно. Ну, в какой момент это произошло? Ну, ребят, камон, ну, серьезно.
0: Нет, такое ощущение, что они никто не постареет, знаешь, и все будут
1: да.
0: жить вечно молодыми.
1: То есть все хотят какой-то идеальной картинки, но так не бывает в жизни. Но это же жизнь, и она на самом деле разная, и она ценна в разных своих ипостасях и в разном возрасте. Вот мы сейчас за кадром обсуждали, на самом деле возраст – это еще и мудрость, это вот внутреннее, ты к чему-то приходишь, и все вот эти переживания, все, что ты пережил, перенес в этой жизни, они, конечно, накладывают отпечаток и на взгляд, и на лицо, и на морщины, то есть каждая морщинка – это же, ну, или это смех какой-то активный, или это какая-то боль, но, блин, мы живем, мы приобретаем опыт, и этот опыт, он с нами должен быть.
0: Да, я абсолютно согласна, и я очень надеюсь, что в ближайшее время, ну, как-то люди уже начнут спокойно и адекватно относиться к тому, что люди не могут быть глянцевыми, это невозможно.
1: Да, конечно,
0: а
1: это
0: учитывая...
1: фотошопленная картинка,
0: да.
1: это немножко не соответствует реальности.
0: А ты знаешь, кто нам в этом поможет?
1: Кто?
0: ИИ. Потому что, когда в ИИ будет слишком много контента ИИ, где все идеальные, людям станет настолько скучно от этого,
1: конечно.
0: Что они уже будут ждать не идеально.
1: Конечно, конечно, потому что нельзя всех под одну гребенку грести. Вот, собственно, весь кайф в том, что мы настолько такие вот разные, мы с течением жизни меняемся, там, вот дети, да, они выглядят по одному, потом они взрослеют, там, тинейджеры по-другому, потом ты как-то становишься, там, превращаешься в женщину, в мужчину, да, это уже еще другой какой-то облик. Ну, это же круто, но так задумано природой, это естественный процесс.
0: Да, и мы прямо сейчас поаплодируем
2: Лене
0: за то, что она говорит такие вещи, поднимает такие правильные темы и делает такие классные треки, потому что трек «Полюбить себя», он же есть на всех площадках, можно уже попросить там вот женщин, которых, да, вот...
1: Вообще всех прошу задуматься о своей ценности, потому что действительно каждый человек ценен таким, какой он есть, вот, и с принятием себя приходит спокойствие внутреннее и счастье. Вот, поэтому всех призываю смотреть на себя в зеркало с удовольствием, слушать мою новую песню «Полюбить себя», и пусть она станет для вас, может быть, мотивацией.
0: Ну, а мы уже, друзья, с любовью говорим вам «До свидули!» Мы прощаемся до завтра, а с Леночкой мы прощаемся. Я надеюсь, не супер надолго. Обязательно будем ждать с новым треком,
1: но
0: с новым
1: хитом.
0: Ну, мы
1: пойдем, да, поработаем еще на следующем.
0: И с новыми успехами.
1: Спасибо всем большое, хорошего вечера.
0: Ну что, всем
2: пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха составит 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
2: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
7: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
2: Собираемся, дорогая!
7: В столовых Застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включаю.
13: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха составит 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха составит 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-7924-4741, 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики наши.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.